Радиус FM. Волна топовой музыки. 30 апреля в кинотеатрах страны национальная премьера фильма «Одно на двоих» о летчиках-героях Беларуси, которые ценой своих жизней увели неуправляемый самолет от жилых домов. Фильм о подвиге, который навсегда вписан в историю страны. И история, от которой замирает сердце.

0: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM. Наше.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
2: Сердце на куски.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. По северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер неустойчивый, умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. Днем в Витебске плюс 22-24, в Гродно 23-25 тепла, в Минске и Бресте 25-27, в Могилеве 26-28 градусов, в Гомеле плюс 28-30. С тобой Радиус ФМ, впереди только топ. Топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: начинается новый сезон.
1: Радиус FM.

Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Earbooks с треком Graceland. Серебро нашей рейтинговой таблицы досталось Дэвиду Гейтсу, Тедди Свимсу и Tones and I с треком Gun Gun Gun. Ну а золото было у Альберта Брайта с треком Wild. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. По северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер неустойчивый, умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. Днем в Витебске плюс 22-24, в Гродно 23-25 тепла, в Минске и Бресте 25-27, в Могилеве 26-28 градусов, в Гомеле плюс 28-30. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топ. Топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. По северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер неустойчивый, умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. Днем в Витебске плюс 22-24, в Гродно 23-25 тепла, в Минске и Бресте 25-27, в Могилеве 26-28 градусов, в Гомеле плюс 28-30. С тобой Радиус ФМ. Впереди только то. Топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. 30 апреля в кинотеатрах страны национальная премьера фильма «Одно на двоих» о летчиках-героях Беларуси, которые ценой своих жизней увели неуправляемый самолет от жилых домов. Фильм о подвиге, который навсегда вписан в историю страны. И история, от которой замирает сердце.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
2: Вы достигли цели.
4: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
5: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
6: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: риском получения убытков.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

0: MaxLine без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Белорусская столица, 7 утра ровно, это «Пробудители» на Радиус FM. Всем доброго утра, мы начинаем.
2: Через парочку минут «Астролайф», твой гороскоп на эту среду.
3: После этого улыбнуло хорошее настроение прямиком из интернета. А потом, пока ты спал, мы расскажем о реинкарнации Дональда Дака в США.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Рома Савосик. Ром, привет тебе, рассказывай, какие новости?
4: Всем привет, расскажу, какой сад могут построить под Минском и что с ценами на бензин в США.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Президент Александр Лукашенко накануне совещания с руководством Совета министров предложил заложить под Минском хороший яблоневый сад. Предполагается, что построят его на территориях, которые принадлежат агрокомбинату «Дзержинский». Как считает белорусский лидер, эта местность хорошо подойдет для таких задач. Из-за обеспеченности водными ресурсами планируется, что сад сможет полностью закрыть потребность столицы в яблоках. МИД Беларуси вручил дипломату Армении ноту протеста. В ведомство накануне был вызван временный поверенный в делах Армении в нашей стране Артур Сарксян. Дипломату был заявлен решительный протест в связи с недавними недружественными действиями армянской стороны. Один из местных дипломатов заявил, что Беларусь является российской губернией и управляется Москвой. Японская весна в Минске. В ботаническом саду зацвела сакура. Найти дерево легко, оно растет недалеко от служебного входа. Сотрудники Центрального ботанического сада на Беларуси приглашают полюбоваться этой мимолетной красотой. Цветение длится не более недели. Цены на бензин в США достигли максимума с лета 2022 года. За один галлон, это примерно 4 литра, американцы отдают $4.5. Наиболее высокая стоимость топлива сохраняется в штате Калифорния, где за галлон бензина водителям приходится платить свыше $6. Исторически максимум средней цены за бензин в США был зафиксирован в июне 2022 года, когда стоимость одного галлона превысила $5. Лондонский «Арсенал» спустя 20 лет пробился в финал футбольной Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном поединке в британской столице хозяева одолели мадридский «Атлетико» с минимальным преимуществом 1-0, заработав себе путевку в главный матч турнира. Второй финалист определится сегодня в противостоянии французского ПСЖ и немецкой «Баварии». И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный порывистый, местами сильный порывистый. В Витебске днем плюс 22-24, в Гродно 23-25 тепла, в Минске и Бресте днем плюс 25-27, в Могилеве 26-28 выше нуля и в Гомеле днем плюс 28-30. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
5: They say the

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 10 минут на Радиус FM. Это Пробудители, у нас Astro Life, будем делиться звездным прогнозом, гороскопом, но начнем с наших знаков, как всегда. Паш, что у тебя?
2: Мне надо завершить все старые дела.
1: Угу, никакой прокрастинации, понял. Да. Юль, ты как день проведешь?
3: Активно отдыхаю.
1: О, ну хоть кому-то из нас чудесно. Повезло. А у меня, знаешь, помнишь, вот как малые были всякие считалочки? Вот у меня первое слово дороже второго. Если в двух словах, вот такой прогноз для меня на этот день. Это были прогнозы для нас, теперь давай посмотрим. Смотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сказанное сгоряча может оказаться неожиданно точным, так что не спешите сомневаться в своих словах.
1: Ну что ж, попробуем. Тельцы, ресурсы будут ограничены, поэтому важно действовать осторожно и не торопиться с решениями.
2: Близнецы, обстоятельства могут складываться не в вашу пользу, поэтому лучше избегать конфликтов и лишних споров.
3: Раки, день стоит посвятить активному отдыху, а вечер – приятному общению с близкими по духу людьми.
1: Львы, не начинайте новое без понимания всех правил, иначе последствия могут оказаться неприятными.
2: Девы, вот для нас гороскоп, как будто моя мама писала. Лучше завершить все незаконченные дела сейчас, чтобы не откладывать их на потом.
1: Молодец.
3: Весы, не стоит искать оправдания там, где вас никто не обвиняет, чтобы не запутаться еще больше.
1: Скорпионы, ситуация может казаться туманной, но лучше дать ей проясниться самой, не тратя лишние силы.
2: Стрельцы, наблюдайте за ошибками других и постарайтесь не повторять их, чтобы сохранить день хотя бы нейтральным.
3: Козероги, общение может быть запутанным и не всегда логичным, поэтому важно сохранять терпение.
1: Водолеи, сегодня лучше придержать свое мнение при себе. Время для его выражения еще придет.
2: Закончим рыбами. Есть риск усложнить себе жизнь без причины. Поэтому стоит смотреть на вещи проще и не накручивать себя.
3: Ну а через несколько минут только хорошее настроение улыбнуло. Будем делиться с тобой шуточками.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 17 минут на Радиус FM. У нас улыбнуло, мы готовы поделиться с тобой всем самым смешным, что удалось найти в интернете.
2: У меня концептуальное.
1: Давай.
2: Вовочка, предложите Маше стул. Маша будет стул.
1: Ладно, я тоже люблю такие штуки. Я тогда продолжу. Ребята, те, кто сегодня жалуются на тарелочниц, вы просто не застали клофелинщиц.
3: Вот это, кстати, правда. Все-таки нет. Простите, но мне очень смешно.
1: Давай.
3: Друзья называли Коляна рубаха-парень, потому что в 90-е его не раз пытали утюгом.
1: Какой кошмар. Никакого кошмара. Дальше, через 5 минут в нашем эфире «Пока ты спал», мы расскажем о реинкарнации Дональда Дака в США.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Пап, купи сладкую вату и колу.
5: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
6: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
7: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
8: Сезон скидок в Элема. Только с 1 по 10 мая скидки до 25% на выборочные модели из коллекции «Весна-лето 2026». Создайте свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
7: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
9: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
0: Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7 утра, 24 минуты в Беларуси. Привет, это Радиус FM. И прямо сейчас расскажем о реинкарнации Дональда Дака в США.
0: Пока ты спал.
2: Что же произошло? Полицейские получили сообщение о беспорядках в жилом доме. Они приехали на место и попытались взять под контроль виновницу, так скажем, этих беспорядков. 42-летнюю женщину. Но она не желала быть задержанной и просто захлопнула дверь прямо перед лицом полиции. Когда они все-таки ворвались в дом и надели на нее наручники, говорят, нужно же как-то представиться. Она говорит, я Дональд Дак. В общем, полиционеры шутку не оценили и предъявили ей еще обвинение в сопротивлении. Помимо сопротивления, за то, что она назвалась вымышленным именем.
3: Ты знаешь, если бы в новости не фигурировала вот 42-летнюю женщину, я бы подумал, что про Юльку что-то, какая-то история почему-то. Мне кажется, что ты могла бы вот быть в центре, вот в эпицентре.
2: Слушайте, была история по поводу захлопывания дверью перед лицом. Это были школьные времена, видимо, очень шумели, да, ночью на тусовке. И приезжает милиция просто потому, что, шумно, потому что музыку слушали после 11.
3: Понятно.
2: И знакомый открывает дверь, видит там милицию и прямо закрывает дверь. От страха он не захлопнул перед лицом. Он, видимо, не понял, а что делать? Он такой, как в фильмах, раз и захлопнул.
3: А я не вызывал,
2: И говорит, ребят, там милиция. Мы говорим, ты чё, зачем? Но Дональдом Даком он не притворялся.
3: У меня тоже была история, классика, родители на даче. Все, уже второй день флета, соответственно, время дневное. Все понятно, в каком состоянии. Это меня никак не красит, я сейчас не хвастаюсь, но музыка играет настолько громко, что вызвали даже днем. Как не понимаешь. А до этого мы, естественно, понятно, в каком состоянии. С друганом мы вдвоем ждали уже третьего дня флета, то есть там вот где-то обеденное время было. Посидим еще с тобой, пообщаемся. И в какой-то момент мы решили раскрасить друг другу лица. Не в смысле драка, а в смысле он был Человеком-пауком. Мы нашли какие-то фломастеры, какое-то вот что-то такое подручное средство. Я был Бэтменом, он Человеком-пауком. Мы, значит, досидели там где-то до 3-4. Надо спатеньки перед ночью выспаться. Ложимся спать, приезжает полиция. Звонок в дверь. В никаком состоянии. Открываю, на пороге полицейский такой, понятно. И выходит мой дружище, вот этот, который Человек-паук. Сейчас полицейский встречает Бэтмен и Человек-паук.
4: Ребят, влепили было все немного по-другому.
0: Пробудители на Радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 7 утра, 32 минуты в белорусской столице. Всем доброго. Надеюсь, что теплого, ребят. Надеюсь очень сильно, что теплого, потому что утро какое-то немного непонятное. Но в любом случае, позитивного утра. Это пробудители на Радиус FM. Мы продолжаем.
3: Зажрались вы, батенька. Вам когда не 25, а 22, вам уже холодно.
2: Да, видите, да.
4: Извините. Подожди, 4 часов дня. Вот по моему этому прогнозу погоды пишут, в 4
2: часа дня будет
4: 25. По твоим коленям.
3: Ладно, отвлеклись. В ближайшие полчаса у нас наша игра «Эйс Вентура». К счастью, ненадолго мы окунемся в мир странной музыки и будем дарить подарки.
4: Потом улыбнула, озвучим для тебя еще немножечко шуточек из интернета.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
5: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на участках от улицы Чаилытка до улицы Притыцкого. И от улицы Семашко до проспекта Газеты Правда. Везде время проезда 6 минут. С пробками на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно по северо-западной половине, кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, южный порывистый, местами сильный порывистый. В Витебске днем плюс 22-24, в Гродно 23-25 тепла, в Минске и Бресте плюс 25-27, в Могилеве 26-28 выше нуля и в Гомеле днем плюс 28-30. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 7 утра, 40 минут в стране. Пробудители на Радиус FM желают всем самого доброго утра. И чтобы утро стало еще бодрее, давай подарим тебе немного подарков. Буквально через 5 минут сыграем в Эйс Вентуру. Тебя ждет очень странный трек и скрытое в нем слово. Отгадаешь, что за слово скрыли, получишь классный подарок.
2: Ты получишь от нас безлимитный абонемент в фитнес-центр «Адреналин» на целый месяц.
3: Но мы сами тебя не найдем. Нужно немножечко к нам постучаться. Забегай в нашу официальную группу в Телеграм «Радиус FM». В самом низу находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
5: Осторожно, дети.
6: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
5: У нас можно все.
7: Ты мечтаешь спеть с Люсей Чеботиной?
8: Сашенька, привет!
5: Громко петь.
8: Опа! У-у!
5: Задорно смеяться.
6: Сумасшедшая!
5: И не слушаться взрослых.
8: Мама! Это ты лишь виноват!
9: А я вот, знаете...
10: Да, речь потерял.
5: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
11: На сцену надо выходить с удовольствием.
12: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
0: Реклама. Радиус FM.

0: на Радиус FM.
1: 7:44 в стране. Всем привет, это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас сыграем в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
2: На кону у нас безлимитный абонемент в адреналин на целый месяц фитнеса. И подарим мы его тому, кто отгадает, какое же слово мы взяли и запикали звуком какого-то животного в треке.
3: Есть у меня чуечка, что подарим мы его как раз-таки Валентине. Валентина, привет тебе, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как твое утро проходит? Чем занята там? Делись.
4: Замечательно, собираюсь на работу.
3: Ага, умничка, хорошо. Как женское сердечко твое быстро справится с нашей задачей? Как считаешь?
4: Я думаю, быстро.
3: Быстро, ну что, тогда давай слушать.
1: Давай, слушаем задание внимательно.
5: Я не под...

0: С его любовницей столкнулась у двери, прям внутри, визави.
1: Потрясающе. Что, Валентин?
2: У двери.
1: Думаешь, у двери?
3: И вот с работы, возвратясь пораньше в хату, с его любовницей столкнулась у двери.
1: Валентина, понимаешь, прям тут как бы у двери оно такое вот поэтичное.
2: Нет, внутри.
1: А поэтичное?
3: Или визави.
1: А поэтичное, понимаешь, оно не может быть, не может стоять рядом в том же предложении, где пораньше в хату вернулась. Понимаешь?
2: Это точно. С его любовницей столкнулась с собой внутри. Там была версия.
3: Прям внутри.
2: Да.
3: Ну, мы принимаем твой ответ, давай слушать правильный.

0: как Вася пытался подтолкнуть тебя на то, что это кринж, не ищи логики, все должно быть вот так. Ну, как есть.
1: Ничего страшного.
2: Валентина, я сделал для тебя все, что мог. Хорошего дня, пусть у тебя все получится.
3: Спасибо. Ну и как всегда для наших слушателей, я напоминаю, если вы хотите накачать мышцы, поплавать в бассейне или просто попариться в сауне после тренировки, тогда тебе к ним. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. Еще один новый открылся в Минске по улице Верхоружий. У них есть все. От тренажеров до фитнес-туров за границу, а для студентов специальные цены. Заходи, не пожалеешь. «Адреналин» — это твоя энергия.
4: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
5: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
4: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Реклама.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7:51 на Радиус FM. Привет тебе, доброго утра. У нас улыбнула. Лови от нас свежую порцию мемов и шуток из интернета.
2: Кошатники, берегитесь. Кот породы мейн-кун написал гостям в туфли и случайно затопил соседей снизу.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Белорусская столица, 8 утра, всем доброго утра, это Радиус FM, это Пробудители. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: Через парочку минут будем поднимать тебе настроение в «Улыбнуло».
3: После этого интерактив «Скорость звука», главный приз, брендированный аэрогриль. Настоящая весна, настоящее лето. Мы готовы подарить тебе в конце этой недели, ну а каждый участник, независимо от результата, получит брендированный шопер от Радиус FM.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет тебе, рассказывай, какие новости?
4: Всем привет, в этом выпуске, как в Минске отметят День Победы и что с конфликтом на Ближнем Востоке.
0: В Беларуси 8 часов утра.
5: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
6: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком…
7: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
8: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
7: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. При применении ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
0: В радиусе новостей.
4: Президент Александр Лукашенко накануне принял с докладом премьер-министра. Основной темой обсуждения стала предстоящая встреча лидеров Беларуси и России. Планируется, что главы государств поднимут вопросы совместных проектов дальнейших действий, в том числе в рамках союзного государства. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на сегодня в Беларуси. Основная причина тому – высокие температурные показатели в южных регионах страны. Как сообщают синоптики, в некоторых районах столбики термометров могут прогреться до 30 градусов. Кроме того, ожидаются и кратковременные дожди, местами грозы. Также возможно усиление порывов ветра до 15-20 метров в секунду. Минск готовится масштабно отметить День Победы. На улицах и проспектах уже устанавливают фотозоны и различные инсталляции. В разных районах города появится более 150 конструкций. В оформлении использованы визуальные символы Великой Отечественной войны. Красный фон, голубое небо, золотая звезда, ленты в цветах белорусского флага, а также бутоньерки и красные тюльпаны. Знаки благодарности, весны и продолжения жизни. Сегодня и завтра послы Ливана и Израиля в США обсудят подготовку к новым переговорам. Пока что встречи на высоком уровне запланированы на конец мая. Напомню, после первого раунда 14 апреля была достигнута договоренность об установлении режима прекращения огня в Ливане 17 апреля. Затем, по итогам второго раунда 23 апреля, было объявлено о продлении перемирия на 3 недели. Дети в Британии нашли способ обходить проверку возраста в интернете. Они буквально обманывают компьютерное зрение на сервисах, где для подтверждения возраста нужно селфи. Около трети детей используют небанальный способ – рисуют себе усы с помощью косметического карандаша. И этого бывает достаточно, чтобы обмануть сверхинтеллектуальный ИИ-алгоритм. Далее коммерческая информация. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону. Плюс 375-29-716-44-44. Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
9: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный порывистый, местами сильный порывистый. В Витебске днем плюс 22-24, в Гродно 23-25 тепла, в Минске и Бресте плюс 25-27. В Могилеве днем 26-28 со знаком плюс, в Гомеле 28-30 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The Orange.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8:10 в стране, ты слушаешь Радиус FM, у нас улыбнуло. Прямо сейчас мы выплеснем на тебя мемы и шутки, которые удалось найти в интернете.
2: Давайте я начну, коллеги. На днях постирал цветные вещи с белыми и получил очень интересный результат. Меня побила девушка.
1: Хорошо, я тогда продолжу. У меня такая опять игра слов, которую я очень люблю. Штирлиц протянул руку врагу. Рагу еще не готово.
3: Нормально. Чем занимаешься? Торгую углем, газом, лесом, металлом. Круто, ты, наверное, олигарх? Нет, продавцом работаю. При дорожном магазинчике все для шашлыка.
1: Мило, как и скорость звука, которая состоится в нашем эфире уже через 5 минуток. Беспроигрышная игра. Главный приз – брендированный аэрогриль. А каждый участник, независимо от результата, получит брендированный шопер от Радиус FM.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: 8 утра, 16 минут в Беларуси. Это «Пробудители» на Радиус FM. Я предлагаю прямо сейчас рассказать о правилах игры, в которой мы будем дарить подарки, будем играть в скорость звука.
2: Участнику нужно будет сделать ставку, за сколько секунд он сможет отгадать трек. В качестве главного приза у нас сегодня брендированный аэрогриль. Это главный приз недели. Ну а каждый участник, каждый, кто с нами сыграет, по-любому получит от нас гарантированный брендированный шоппер от Радиус FM.
3: И как бы там ни получилось, мне кажется, стоит попробовать. А чтобы попробовать, нужно оставить заявку. Забегай в наш телеграм Радиус FM. Он называется. И в самом низу находи маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. Автосеть. За шинами к нам.

0: www.mail.by по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ремонт своими руками? Нет.
2: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nescafe. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону +375 44 726 90 08.
3: Сезон скидок в «Элем». Только с 1 по 10 мая скидки до 25% на выборочные модели из коллекции «Весна-лето 2026». Создайте свой идеальный образ в фирменных магазинах «Элема». Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
4: Реклама. Смени шум города на незабываемую атмосферу «Вива Браслав». 2 дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
5: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус ФМ. А также

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8.22, Пробудители, Радиус FM. И прямо сейчас наш интерактив «Скорость звука».
0: Скорость звука.
3: И на кону у нас главный приз недели. Это брендированный аэрогриль. Достанется он тому, кто за меньшее количество секунд отгадает трек. Ну, что ж я хочу сказать. Сегодня у нас как бы счет недели уже очень высокий, потому что самый первый игрок в понедельник урвал 5 баллов, отгадал за секунду. Но если вдруг кто-то не отгадает, нечего расстраиваться, потому что по-любому мы подарим гарантированный поощрительный приз «Шопер» от Радиус FM.
4: Сегодня за аэрогриль, все еще за аэрогриль будет сражаться Ирина. Ирочка, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Чем занята, как твое утро проходит, рассказывай.
5: Готовлюсь, походу на работу.
6: Молодец.
4: Молодец. В хорошем настроении пойдешь?
5: Да, в хорошем.
4: Ну все, будем надеяться, что мы тебе его не испортим, а мы тебе его не испортим, потому что в любом случае подарочек от нас ты получишь. Ира, смотри, нужно угадывать за одну секунду, к сожалению, выбора у тебя нет. И только в этом случае у вас будет дополнительное время с нашим чемпионом, и, может быть, тогда аэрогриль достанется тебе. Ты готова?
5: Да, постараюсь.
6: Послушать можно только один раз. Если ты готова, то слушаем одну секунду внимательно. Оп.
5: Так. Так-так, очень сложно, конечно же, за одну секунду. Это девушка поет, да?
4: Это ты нам скажи.
6: Это ты нам скажи, да.
5: Я думала, немножко можно.
4: В любом случае, ты предположи, потому что я так понимаю, что какие-то сомнения, какая-то узнаваемость у тебя сейчас в голове присутствует. У тебя есть какая-то версия. Вот возьми и озвучь ее. Часто интуиция бывает права.
5: Может быть, Анна Асти.
4: И какая песня, ты считаешь?
5: Так, та-та-та-та. Пускай будет по барам.
4: Давай проверять.
6: Давай слушать.
4: Увы, увы.
5: А, ну точно же.
6: Да, да, да, это было.
5: Каждое утро слушаю.
6: Так было близко.
5: Да, жаль, ну ничего страшного.
6: Да, в любом случае твое утро будет чудесным. Спасибо тебе большое за то, что поиграла сегодня вместе с нами. Хорошего тебе дня желают пробудители.
3: Оставайся на линии, мы расскажем тебе, как тебе забрать твой шопер от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. В белорусской столице 8 утра, 30 минут ровно. Всем доброго утра, это Радиус FM, и мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса интерактив «Не и им не тут» два одинаковых голосовых сообщения. Одно из них реальное, второе создано искусственным интеллектом. Отгадаешь, где какое, заберешь подарок.
1: А потом улыбнула, озвучим для тебя еще немножко мемов и шуток из интернета.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой.
0: Пробки.
4: На дорогах Минска движение плотное, пробки в столице 5 баллов. По данным Яндекс.Карт, основные скопления авто на участках от Партизанского проспекта до улицы Нестера во время проезда 15 минут. А также от улицы Голубева до Гурского, тут проезд займет 10 минут. Это вся информация о пробках, далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный порывистый, местами сильный порывистый. В Витебске днем плюс 22-24, в Гродно 23-25 тепла, в Минске и Бресте плюс 25-27. В Могилеве днем 26-28 выше нуля и в Гомеле плюс 28-30. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Ты на волне топовой музыки. Радиус

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8:36. Это «Пробудители». Это «Радиус FM». Всем доброе утро, мои хорошие. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию. Буквально через 5 минут наш интерактив «Не и мне тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если ты хочешь проверить свою интуицию, тогда заходи в нашу официальную группу в Telegram «Радиус FM». Находи там маленький такой значок чата, как сообщеница такое. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
4: Через 5 минут мы и сыграем с нашими игроками, ну а победитель... Победитель получит от нас классный подарок, брендированный зонтик от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Шашлык из птицы пряный. Всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
0: Реклама.

0: «Будители». На Радиус FM.
1: 8:41, это «Пробудители» на Радиус FM. И предлагаю прямо сейчас сыграть в наш интерактив «Не и им не тут».
2: Не им не тут.
3: У нас есть два голосовых сообщения. Одно мы создали при помощи искусственного интеллекта, а второе записал настоящий человек. Так вот, нашему игроку нужно отгадать, где же чье голосовое, где вот ИИ, а где вот реального человека, и забрать свой приз, если он, конечно же, отгадает. А в качестве приза у нас сегодня брендированный зонтик от Radius FM.
2: И сегодня голосовое сообщение из плоти и крови от искусственного будет отличать Рома. Ром, привет тебе, доброе утро.
4: Всем привет, ребят.
2: Ром, как твое утро проходит, чем занят, рассказывай.
4: Все хорошо, работаем, грузимся сейчас.
1: Молодцы, молодцы. Это самое главное, что он с хорошим настроением, с позитивом говорит, что все хорошо. Итак, Ром, правила тебе понятны?
4: Да.
1: Кайф, тогда, если ты готов, слушаем первое голосовое.
5: Осторожно, двери закрываются.
1: Хорошо, и второе.
6: Осторожно, двери закрываются.
2: Прям, ну, все постарались. Все постарались. Первое — мужской голос, второе — женский голос. Ром, что скажешь?
4: Мне кажется, что второе — это искусственный интеллект.
2: То есть женский голос искусственный, да, а вот тот, что мужской, он настоящий.
4: Да.
2: Ну что ж, давай проверять. Автор, доброе утро тебе.
4: Доброе утро.
1: Совершенно верно.
2: Разгадали Виктора. Виктор, а можешь повторить нам, пожалуйста, фразу?
7: Осторожно, двери закрываются.
1: Ну, все понятно, ну, хорошо, все понятно. Спасибо тебе, Вить, большое за то, что отправил нам такое крутое голосовое. Правда, постарался. Но сегодня мы будем поздравлять Рому. Ром, подарок твой.
3: Ром, оставайся на линии, мы расскажем тебе, как забрать зонтик от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
8: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
11: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Привет тебе и самого доброго утра. 8 часов 50 минут на Радиус ФМ. У нас улыбнула. Лови мемы и шутки из интернета.
2: Ребят, просто жизненный факт.
1: Давай.
2: Как есть. Понимаешь, что живешь в хорошем районе, когда видишь собак на прогулке, одетых лучше, чем ты.
1: Ладно, хорошо. Я тогда продолжу. У меня такая простенькая, но все равно. Когда мужчина говорит, что внешность — это не главное, он имеет в виду свою.
2: Факт.
3: Дорогой, иди завтракать. Я отравила тебе сосиски. Может, отварила? Может?
2: Может, а может и так.
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: родители.
1: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
2: А наша среда продолжается. Это «Пробудители» на Радиус FM. 8 утра, 59 минут в Беларуси. Середина недели, дорогие друзья. До выходных, до майских, жарких выходных с огромным праздником для всей страны остается совсем немного. А эфир наш продолжается прямо сейчас. И мы расскажем о планах на будущее.
3: Через парочку минут «Астролайв». Проверим, как пройдет твой день по версии гороскопа.
4: После этого «Улыбнуло» порадуем тебя мемами и шуточками из интернета.
2: А потом вот этот поворот. Расскажем о чудесном выходе из комы за пару дней до свадьбы.
4: Ну а прямо сейчас в нашей студии Рома Савосик. Привет тебе, рассказывай, какие новости.
5: Всем привет, расскажу, о чем белорусов предупреждает МЧС и что изменится в работе наземного транспорта столицы.
1: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
5: Президент Александр Лукашенко накануне собрал совещание с руководством Совета министров для рассмотрения нескольких проектов правовых актов. В повестке дня было три темы, имеющих определенное значение для экономики страны. Все вопросы – деньги, отсрочить, реструктуризировать, дать из бюджета, помогите. Это неправильный подход, поэтому меня это больше всего настораживает, отмечал глава государства. МЧС предупреждает белорусов о сильной жаре. Такая погода может привести к деформации асфальтового покрытия и увеличению количества ДТП. Кроме того, она может стать причиной аварий на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс, возникновения очагов природных пожаров, распространения огня на населенные пункты, линии ЛЭП и связи, отметили спасатели. В Минске больше нельзя будет купить талон для проезда в общественном транспорте у водителя. Новые правила начнут действовать осенью. Власти уверяют, что альтернатив хватает. Сейчас в столице работают 78 специализированных киосков, где можно приобрести билеты и проездные, а также с 1 сентября во всем наземном транспорте города планируют запустить полноценную оплату банковскими картами. Президент США Дональд Трамп заморозил военную миссию в Ормузском проливе. Решение, как сообщил американский лидер, принято для того, чтобы дать шанс дипломатии. США хотят выяснить, возможно ли финализировать и подписать мирное соглашение с Ираном. Автоботы, объединяемся. Компании Apple, Intel и Samsung могут выпустить совместный продукт. Речь идет о процессорах. Причиной такого решения, как предполагается, является желание Apple снизить риски, а они связаны со сбоями в цепочках поставок от давнего партнера яблочной корпорации TSMC. Чтобы избежать проблем, особенно на фоне роста интереса к ИИ, Apple якобы и намерена отдать часть заказов Intel и Samsung. Курс валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 77 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 15 копеек. И в завершении, услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло», а там есть название всех песен, что звучали в нашем эфире. С новостями на этом все. Далее на Radius FM прогноз погоды.
6: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
7: Что для вас работа? Стабильный доход?
8: Это классная команда и карьерный взлет.
9: Сыну велик, а в доме новая крыша.
10: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
11: Работа – это способ исполнить мечты.
12: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
1: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, южный порывистый, местами сильный порывистый. В Витебске днем плюс 22-24, в Гродно 23-25 тепла, в Минске и Бресте плюс 25-27, в Могилеве 26-28 выше нуля, в Гомеле плюс 28-30. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». И далее на Радиус FM «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 9 минут в стране. Самое время узнать, как этот день пройдет по версии гороскопов. Астролайф у нас, но для начала наши прогнозы, наши знаки. Паш, что у тебя сегодня?
2: Завершаю все старые дела.
1: Отлично, никакой прокрастинации. Юль, у тебя как?
3: Активно отдыхаю.
1: Здорово, а у меня первое слово дороже второго. Помнишь, вот это я лесенку поставлю и все буквы переставлю, да, от калитки до ворот. Это были прогнозы для нас, теперь давай посмотрим, какой среда выдастся у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сказанное сгоряча может оказаться неожиданно точным, так что не спешите сомневаться в своих словах.
1: Тельцы, ресурсы будут ограничены, поэтому важно действовать осторожно и не торопиться с решениями.
2: Близнецы, обстоятельства могут складываться не в вашу пользу, поэтому лучше избегать конфликтов и лишних споров.
3: Раки, день стоит посвятить активному отдыху, а вечер – приятному общению с близкими по духу людьми.
1: Львы, не начинайте новое без понимания всех правил, иначе последствия могут оказаться неприятными.
2: Знаете, мне кажется, что на сегодня гороскоп Девам, написала моя мама.
1: Давай.
2: Лучше завершить все незаконченные дела сейчас, чтобы не откладывать их на потом.
1: Посуду помой.
3: Весы, не стоит искать оправдания там, где вас никто не обвиняет, чтобы не запутаться еще больше.
1: Скорпионы, ситуация может казаться туманной, но лучше дать ей проясниться самой, не тратя лишние силы.
2: Стрельцы, наблюдайте за ошибками других и постарайтесь не повторять их, чтобы сохранить день хотя бы нейтральным.
3: Козероги, общение может быть запутанным и не всегда логичным, поэтому важно сохранять терпение.
1: Водолеи, сегодня лучше придержать свое мнение при себе. Время для его выражения еще придет.
2: А у рыб есть риск усложнить себе жизнь без причины, поэтому стоит смотреть на вещи проще и не накручивать себя.
3: Ну а через несколько минут будем поднимать тебе настроение в улыбнуло.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM. Улыбнула.
1: 9.16 на Радиус FM. У нас улыбнула. Привет тебе, доброго утра. Лови от нас мемы и шутки из интернета.
2: Жена мужу: сходи в магазин за молоком, возьми две бутылки. А молока сколько?
1: Хорошо. У меня такой короткий, даже не диалог, монолог. Абрам, давайте представим, на приеме у врача. Доктор, скажите мне правду. Почем я болен?
3: Хорошо. А у меня просто базовая база. Хочу услышать три главных слова. Спи до обеда.
1: Ой, это потрясающе. Три главных слова, еще три слова, которые ты услышишь через 5 минут. Вот это поворот. Мы расскажем о чудесном выходе из комы за пару дней до свадьбы.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Пап, купи сладкую вату и колу.
5: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
6: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
7: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Ну что, на выходные в аквапарк?
8: А потом в пиццерию.
9: Ура! И на карусели.
5: Везде побываем. Карточка застрахована.
10: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
11: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM. На Радиус FM. Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв». «Автодрайв» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Привет, это Радиус FM, 9 утра, 24 минуты в стране. Сейчас расскажем о чудесном выходе из комы. Внимание, за пару дней до свадьбы.
0: Вот это поворот.
3: Парочка решила сыграть свадьбу после 6 лет отношений.
2: Угу.
3: Была назначена церемония, дата, все определили. Заранее забронировали отель, договорились об участии даже популярного ведущего.
4: Это тогда Паша Адаховского не было на эфире, да, у нас, по-моему?
3: Да, да, угу. Он тогда отсутствовал.
4: Да, да.
3: В общем, и тут у девушки как бы заболело горло. И она вместе с женихом отправилась в ближайшую клинику. Там ей прописали лекарства, сделали укол, и через несколько минут после инъекции у нее онемел язык, ее затошнило. И стало трудно дышать. Жених вызвал скорую помощь, однако к приезду медиков у нее начался аллергический шок.
4: Ого.
3: В итоге мозг у нее более 4 минут был без кислорода, что привело, ну, конечно же, к необратимым последствиям. Угу. Она почти 3 месяца лежала без сознания.
4: В коме была.
3: Угу. Да, в коме. И лишь за парочку дней до свадьбы впервые открыла глаза и улыбнулась жениху. Говорите, двигаться она пока не может, но вот...
4: Слушай, что бы там ни говорили, да, ну, мол, там магия, вот эти все дела, но что-то в этом есть. Во-первых, вышла из комы, уже здорово. Смогла улыбнуться отлично, значит, узнала, понимает, что происходит. Остальное, я думаю, наладится.
3: А возможно, она вышла из комы за пару дней до свадьбы, чтобы сказать, что это ты во всем
2: виноват.
4: А еще, ребят, я вспоминаю свою первую свадьбу, вспоминаю расходы на эту самую свадьбу.
3: Ты и понимаешь,
4: у тебя нет выбора не выйти из комы. Тебе нужно выйти из комы, потому что ведущий проплачен, выездная проплачена, ресторан проплачен, и никто за это деньги не вернет.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 9 утра, 32 минуты в белорусской столице. Всем доброе утро. Середина недели, среда, на календаре 6 мая. Совсем скоро у нас будут майские праздники, выходные, шашлыки. Все будет максимум круто. Делай погромче Радиус FM, у нас в эфире тоже очень жарко.
3: В ближайшие полчаса, например, смотри, что нашел. Мы расскажем, из-за чего может ухудшаться память.
1: Ну а потом нейростендап. Послушаем, что думает нейросеть о том, чего не могут оторваться люди.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой.
0: Пробки.
4: На дорогах столицы местами затруднения, пробки в Минске 4 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на участках от улицы Белинского до Сурганова и от улицы Платонова до проспекта Независимости. Везде время проезда 9 минут. С пробками все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, южный порывистый, местами сильный порывистый. В Витебске днем плюс 22-24, в Гродно 23-25 тепла, в Минске и Бресте плюс 25-27, в Могилеве 26-28 выше нуля, в Гомеле 28-30 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM пробудители.
0: Ты на волне топовой музыки. Радиус

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9 утра, 38 минут в Беларуси. Всем доброе утро, это Пробудители на Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас расскажем, из-за чего может ухудшаться память.
0: Смотри, что нашел.
2: Как ни странно, но врачи говорят им, что память может ухудшаться из-за постоянного стресса, так как он повышает, естественно, уровень гормона стресса, да, кортизола, а это негативно влияет на нашу способность запоминать и обучаться. Также врачи отмечают, что кортизол вообще в малых дозах, он как раз-таки мобилизует организм. Ну, то есть, как бы, работает нам в плюс, да? Если что-то случится, мы такие, оп, и собрались. Но при хроническом повышении, когда это постоянно и в каком-то огромном неконтролируемом количестве, это идет нам во вред. Нарушает работу центра памяти, подавляет активность нашей префронтальной коры, которая как раз-таки отвечает за рациональное мышление и контроль импульсов. Ну, вот как с лекарством, знаете, чуть-чуть это полезно, а в больших дозах уже во вред. Вот, чтобы вы понимали, при этом... Когда ответ нашей зоны страха и тревоги в мозге усиливается. В итоге нам не то, что тяжело сосредоточиться, так мы еще и решения принять не можем, и эмоции контролируем с трудом. А еще, конечно же, там, где стресс, там и плохой сон, мы не можем полноценно восстанавливаться, и там плохо, и там плохо. Такие
3: пироги. А еще вот такие статьи, мне кажется, вызывают стресс, и наш замкнутый круг становится еще более замкнутым. Ты не спишь, потом ты читаешь статью, у тебя стресс, от стресса не спишь, и так по кругу. А еще я глянул эту статью, и я бы с небольшой долей сомнения относился бы к врачебным заключениям, когда в них есть волшебное слово «нутрициолог». А что потом? Как сберечь свое сердце? Советы астролога, да? Выводим камни в почках с помощью карт Таро. Куда мы движемся? В каком направлении? Видимо, в этом.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
5: Осторожно, дети.
6: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
5: У нас можно все.
7: Ты мечтаешь спеть с Люси Чеботиной?
8: Сашенька, привет!
5: Громко петь.
8: Опа! У-у-у!
5: Задорно смеяться.
6: Сумасшедшая!
5: И не слушаться взрослых.
8: Мама! Это ты лишь виноват!
9: А я вот, знаете...
10: Да, речь потерял.
5: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
11: На сцену надо выходить с удовольствием.
5: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
0: Реклама. Радиус FM.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус ФМ.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: В белорусской столице 9:46. Без хорошего настроения мы ни в коем случае тебя не оставим, поэтому прямо сейчас послушаем комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
3: Вчера созвонился с приятелем со своим по ходу, дня, рабочего дня, и что-то меня так, знаешь, удивило, а почему он так долго со мной разговаривает? Потом еще переписывались, у него там какие-то вопросы были, там туда-сюда, по играм, там еще почему-то. Я говорю, а ты что не на работе? Говорит, а я для себя игру купил компьютерную и за свой счет взял. Его настолько увлекла игра, настолько увлек сюжет. Вот, и это не какая-то там киберспортивная игра, в которую, просто надо тренироваться играть. Это просто вот игра на прохождение, где есть сюжет, где вот все интересненько, надо все исследовать, посмотреть, пройти. И вот он взял за свой счет, говорит, несколько дней, потому что я понимаю, я не могу оторваться. Я пока не пройду, я на работу не выйду. Вот такой человек.
2: Вась, мы с тобой должны его понимать.
3: Да, я понимаю, я прекрасно его понимаю. К сожалению, просто в последнее время выходит так мало игр, ради которых можно было бы взять за свой счет. Но это другая история.
2: Но об этом не сейчас. Давай послушаем по поводу твоей истории, что думает искусственный интеллект.
4: Есть вещи, от которых людям невозможно оторваться. И самое странное, они сами это понимают, но продолжают. Телефон — главный магнит. Человек зашел на минуту, вышел через час с чувством, что ничего не сделал, но устал. Сериалы — отдельная ловушка. Еще одну серию — это самая большая ложь взрослой жизни, потому что одна автоматически превращается в три, и легкое чувство вины утром. Есть еще холодильник, особенно ночью. Человек не голоден. Он просто проверяет, вдруг там появилось что-то новое. Спойлер. Нет. Но проверка обязательно. Отдельный уровень комментарии. Люди читают споры незнакомых людей до конца, как будто от этого зависит их личная жизнь. И, конечно, странные привычки. Пощелкать что-то, посмотреть, просто проверить. Это не необходимость, это ритуал. Самое смешное, людям кажется, что они контролируют процесс. Хотя на самом деле процесс давно контролирует их. Потому что оторваться сложно не от вещи, а от ощущения, что еще чуть-чуть и станет интереснее.
3: Но эти ощущения имеют свойство заканчиваться, так что так или иначе, но на работу выйти придется.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: Если метеорит упал.
6: А если не метеорит?
0: Фантастическая премьера.
6: Но не нашествие же марсиан.
7: Они людьми управляют.
8: Причин для паники нет.
9: Завтра весь город пришельцами станет.
10: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
0: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей. Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: В белорусской столице 10 утра, это «Пробудители» на Радиус FM. Всем привет! И 3 часа мы дарили тебе кайфовое настроение, топовую музыку и подарки. И, ребят, я думаю, у нас все получилось.
2: Я думаю, у нас все получилось. И обязательно мы повторим этот успех завтра и каждый будний день с 7 до 10 утра.
3: Совсем немножко денечков остается у нас до выходных. Вот на этой позитивной ноте мы прощаемся, передаем эфир Кириллу Громову, который уже здесь готов продолжать этот отличный день на Радиус FM. Кирилл, удачи тебе!
4: Всем огромнейший привет, Беларуси, 10 часов. Прямо сейчас узнаем самые актуальные новости к этому часу и перейдем к нашему музыкальному нон-стопу. Рома Савосик, привет, о чем расскажешь?
5: Привет, расскажу, сколько ветеранов живет в Беларуси и почему авиакомпании массово отменяют перелеты.
6: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
7: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи!
8: Апчхи! Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
9: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
8: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс. Беларусь.
0: В радиусе новостей.
5: В Беларуси проживают 574 ветерана Великой Отечественной войны, наибольшее количество в Минске и Минской области. Средний возраст ветеранов составляет 99 лет, а самой возрастной жительнице столицы исполнилось 106. Выплаты материальной помощи ко Дню Победы по всей стране стартовали 4 мая и продлятся по 8 число включительно. Только за первый день выплат порядка 60% ветеранов уже получили помощь на сумму более 6 миллионов рублей. Темпы строительства жилья в Минске неумолимо сокращаются. Территория города ограничена кольцевой дорогой. Сегодня возведение жилья осуществляется в основном на реконструируемых территориях. Это снос частного сектора, производственных площадок, морально устаревших двухэтажных жилых домов. В дальнейшем застройщики планируют фокусировать основные силы за МКАДом. Перечень запрещенных работ для подростков скорректирован в Беларуси. Так, например, для переплетчиков и слесарей по ремонту сельхозтехники повысили минимальный разряд, с которого запрещен труд несовершеннолетних со 2 до 3. Изменения коснулись и ряда других профессий. Власти отмечают, что теперь учащиеся смогут раньше знакомиться с реальными условиями производства и получать первый заработок. Мировая авиация переживает масштабный кризис. По данным СМИ, всего за 2 недели из майских расписаний исчезли 12 тысяч рейсов, а общее число посадочных мест сократилось на 2 миллиона. Главная причина – двукратный рост цен на топливо с начала войны в Иране. Чтобы минимизировать убытки, перевозчики вынуждены повышать цены на билеты и отказываться от нерентабельных направлений. Компания Inly представила умные браслеты, которые выглядят как ювелирные украшения. Гаджеты позиционируются как повседневные аксессуары, где здоровье отслеживается незаметно, без привычного спортивного формата. Автономность составляет 5-7 дней работы, а в режиме ожидания до 12 дней. Цена устройства в районе $120. И в завершении, и на iPhone, и на Android мы всегда с тобой. Установи радиоплеер «Беларусь», ставь сердечко на Радиус FM и наслаждайся топовой музыкой везде. Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
6: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
10: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, южный порывистый, местами сильный порывистый. В Витебске днем плюс 22-24, в Гродно 23-25 тепла, в Минске и Бресте плюс 25-27, в Могилеве 26-28 выше нуля и в Гомеле плюс 28-30. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 10 часов 32 минуты. Только что послушали с тобой диджея Снейка, Джастина Бибера, их легенда под названием Let Me Love You. Я надеюсь, что она тебя в этот сред зацепила, подарила тебе искренние эмоции. Ну а если их не хватает, обязательно заходи на наш сайт radiusfm.by. Мы запустили очередное музыкальное тестирование. И прямо сейчас у тебя есть шанс не только сформировать плейлист твоей мечты, но и выиграть крутой подарок. Обязательно заходи в этот тест, проходи его от начала и до конца, выбирай те треки, которые тебе по душе, ставь им лайки, отвечай на все вопросы, и как только ты зафиналишь трек, у тебя есть все шансы забрать наш топовый подарок в эфире Радиус FM. Это умная колонка с Яндекс Алисой. Не упусти возможность приобрести нового члена семьи. Ну и, конечно, в ближайшее время мы проведем розыгрыш и с помощью рандомайзера выберем счастливчика, которому достанется этот подарок. Поэтому, пока ты проходишь тест, давай с тобой определяться, какая погода сегодня нас ждет за окном.
0: Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Преимущественно по северо-западной половине передают кратковременные дожди, местами будут грозы. Ветер юго-западный, южный порывистый, местами сильные порывистые. В Витебске плюс 22-24 сегодня будет, в Гродно от 23 до 25, в Минске и Бресте 25-27 со знаком плюс, в Могилеве 26-28 жары, ну а в Гомеле теплее всего 28-30 выше нуля.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Кебабчики из свинины по-чешски всего 8 рублей 49 копеек за 600 грамм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Главный ингредиент ужина – это время, проведенное вместе. Ашмянский мясокомбинат создал новинки, чтобы освободить эти драгоценные минуты для вас. Гуляш домашний, рулята святочная, говядина в брусничном соусе. Ашмянский мясокомбинат. Готовим с заботой о вас и ваших близких.
4: Реклама.
5: Тук-тук-тук. Это пробудители.
4: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Утренний шум города на незабываемую атмосферу Вива Браслав. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радио СФМ. Бибер Рекса и Фейтлесс.

0: 10.47, Baby Rexha и Fatlash New Religion на Radius FM. И это трек настоящий вот мост между поколениями. Биби объединилась с пионерами электронной музыки, чтобы создать саунд, который буквально вот гипнотизирует каждого из нас. И интересный факт, Биби Рекса сама написала текст, вдохновившись тем, как музыка может давать надежду в самые сложные моменты. И судя по вайбу, эта новая религия нам очень по душе. И мы продолжаем эту прекрасную среду. Это такой день перевертыш. Вроде уже не понедельник, но выходные еще не кажутся каким-то нам мифом. В офисах сегодня обычно наступает стадия смирения, все задачи приняты, кофе выпит, и мы просто плывем по течению пятницы. Но знаешь, именно в среду стоит добавить в свою жизнь немного веры в чудо. Ведь если музыка — это новая религия, то удача — это магия, которая может случиться с каждым из нас. И чтобы чудо стало вполне реальным и осязаемым, например, в виде ключей от новой квартиры, нужно просто сделать правильный шаг в правильном магазине. Поймайте большую удачу. В майском туре Евроопт разыгрывает две квартиры в Минске. Новенький автомобиль — 50, 40 и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+ Май. Уже 5 июня участвуйте в розыгрыше крутых призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 215. 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее .evroop.by, городской телефон 388-76-76.
1: Реклама.
2: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
3: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
4: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Тунец, филе свежемороженое. Всего 7,99 за 500 грамм. Майонез «Советская классика» 55% жирности. Всего 1,99 за 400 миллилитров. С праздником Победы! Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вот как же хотел сказать последние 3 дня. Радиус FM, Кирилл Громов, и я напоминаю, мы официально добрались до экватора рабочей недели. И знаешь, среда — это тот день, когда ты уже не понимаешь, что было в понедельник, но уже точно знаешь, что найдешь эту субботу. Это тот самый момент, когда рабочая почта начинает напоминать спам, а мысли все еще улетают куда-то в сторону загородных трасс. И, кстати, о трассах. Если вы сегодня за рулем, у меня есть для тебя отличный план, как превратить обычную поездку в охоту за крутыми призами. Радиус FM запустил масштабный автомобильный квест. Мы спрятали наши логотипы на мультимедийных экранах лучших АЗС по всей стране. Увидишь этот экран с надписью «Радиус FM», не проезжай мимо, сделай фото, выложи в Instagram в историю, отметь аккаунт «Радиус FM» и получи фирменный подарок. Мангал, гамак или другие мягкие призы для комфортных поездок. Все подробности на radiusfm.by, чтобы путь был очень красивым и музыкальным твой. На работу, в спортзал, домой, куда бы ты ни направлялся, слушай «Радиус FM» и делай динамики погромче, потому что мы запускаем наш топовый нон-стоп. В нем Алесо и Нейт Смит с треком «I like it». Мощный Imagine Dragons и Hit Bones. Ну и кроме ай-ай-ай, в начале этого часа Бенсон Бун со своей пронзительной историей «Sorry, I'm here for someone else». Ну а прямо сейчас буквально пару минут на самое актуальное событие к этому часу и сразу ныряем в музыку. В Беларуси ровно 11 часов. Привет. Рома Савосик к этому часу подготовил самое актуальное событие. Ром, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, расскажу, какой будет погода в ближайшие дни и где в Беларуси нельзя посещать леса.
0: В радиусе новостей.
2: Летняя жара идет в Беларусь. В южных регионах страны, по информации синоптиков, столбики термометров прогреются сегодня до плюс 30 градусов. МЧС напоминает о факторах опасности, связанных с такой погодой. Есть риск увеличения заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями, обострения сердечно-сосудистых болезней. Также высока вероятность тепловых ударов. Но уже завтра погода начнет портиться. Ветер усилится, небо скроется за облаками, а в большинстве районов пройдут дожди. За минувшие сутки в милицию поступило 600 сообщений о звонках телефонных мошенников. Подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 64 преступления. Кроме того, оперативники задержали 3 курьеров, работавших в интересах аферистов. Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается. Полный запрет на посещение лесов введен в 35 районах Беларуси. Такая информация содержится на интерактивной карте Минлесхоза. В этих регионах введены 4 и 5 классы опасности возникновения пожара, где нет запретов, введены ограничения. В таком случае нельзя заезжать в лесные массивы на машине, разводить костры и проводить массовые мероприятия. Весь мир столкнулся с самым тяжелым энергокризисом. Такое заявление сделал еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен. Он отметил, что экономики множества стран сейчас проверяются на прочность. Некоторые из них могут банально рухнуть. По информации еврокомиссара, с начала ближневосточного кризиса Европейский Союз потратил 300 миллиардов евро на импорт топлива, не получив при этом дополнительных поставок. Компания Huawei представит завтра множество новинок для мирового рынка. Среди них часы, смартфон и планшет. Хедлайнером станет телефон Nova 15 Max. Уже известно, что в устройстве сделают упор на длительное время работы и большой дисплей, что делает смартфон подходящим вариантом для тех, кому важна выносливость гаджета. Также выпустят умные часы из серии Watch Fit 5 и тонкий планшет. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: Сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, южный порывистый, местами сильный порывистый. В Витебске днем плюс 22-24, в Гродно 23-25 тепла, в Минске и Бресте плюс 25-27, в Могилеве 26-28 выше нуля и в Гомеле плюс 28-30. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 11.31, а Sevens и Your Love на Radius FM. И этот трек — живой пример того, как рождаются легенды. Оригинальную мелодию Андреа Танненберга, ATB, так называемого, он сочинил еще в 1998 году. И знаешь, как это было? Он показал своей девушке студию, случайно нажал на клавиши, и получился тот самый знаменитый хук. А название 9PM появилось просто потому, что в 9 вечера они должны были уйти в кино, а он сохранил проект под этим названием. Кто ж знал, что спустя 20 с лишним лет эта мелодия снова взорвет все чарты. Привет еще раз тебе. Наша среда продолжается. 6 мая в разгаре. Если ты, как и Андрей, в свое время засиделся в офисе и мечтаешь о чем-то больше, чем просто отчеты, у меня есть для тебя идеальный повод отвлечься от дела и потянуться к смартфону. На нашем сайте radiusfm.by в самом разгаре крутое музыкальное тестирование. Это не просто развлечение для меломанов. На кону умная колонка с Яндекс.Алисой. Вот представь, приходишь домой, а там уже твой личный ассистент готов поставить себе любимый трек и рассказать новости. Так что пока ты открываешь наш сайт и готовишься забрать приз, мы немного замедлимся и добавим в этот полдень чувственного саунда. Сразу после прогноза погоды мы слушаем свежий хит от словацкого продюсера Марка Дэна и Джованни Ричи «Let Me Die». Очень атмосферная работа о глубоких чувствах, которая точно настроит нас на правильную волну.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM – о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно по северо-западной половине передают кратковременные дожди, местами будут грозы. В Витебске сегодня 22-24 со знаком «плюс», в Гродно – до плюс 25. В Минске и Бресте сегодня на термометрах будет 25-27 выше нуля, в Могилеве 26-28, ну а в Гомеле теплее всего 28-30 жары.

0: lotteria.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Слышите? Это Грильфест в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Шашлык свиной в майонезе всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на evroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Тайм на радио ЗВМ.
1: Ага, не ждали, хочется сказать. Прямо сейчас будем гифтаймить и раздавать крутые подарки. У нас на кону, напоминаю, два пригласительных билета на линию Сталина уже в ближайшие выходные. 9 и 10 мая там пройдет классное мероприятие. Будем праздновать День Победы все вместе. Программа на самом деле насыщенная. И все, что нужно прямо сейчас делать, это зайти в нашу студийную телеграм-группу. Она называется Радиус ФМ. В этой группе ты увидишь значок сообщения. Обязательно по нему переходи и готовься прислать фразу. И прямо сейчас запускаем обратный отсчет и готовимся раньше всех это сделать. Начнем с легкого. Не будет никаких вопросов, не будет никаких ответов. Все просто. Прямо сейчас. Быстренько присылай фразу «Хочу на линию Сталина». И через пару минут я оглашу имя победителя, который раньше всех прислал нам свое сообщение. Играем через два топовых трека. Я к тебе вернусь.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Наше.

0: Time на Радио ЗВ.
1: Скажу тебе одно, телега завалена. Ребят, я еле разгрузил все эти сообщения ваши, которые вы прислали, долистал в самое начало, и я вижу, что у нас есть человек, который самым первым прислал фразу «хочу на линию Сталина». Условие у нас было такое в этом часе для того, чтобы получить два пригласительных билета на линию Сталина. И у нас самым первым, самым быстрым оказывается сегодня Влад Концевенко, город Могилев. Вот такой горн раздается. Номер телефона заканчивается на цифре 7495, поэтому, Влад, я тебя от всей души поздравляю с этой победой. Ты отправляешься на ближайших выходных на линию Сталина. Напоминаю, что 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» празднуем День Победы. Что нас ждет? Насыщенная развлекательная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты можно приобрести на сайте «Линии Сталина».
0: Gift Time на Радио ФМ.
2: Свежий трек.
3: Свежий трек на Радио ФМ. Лок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: 11.47, Алок, Portugal The Man, Dive Into The Ocean на Радиус FM. И этот трек вот настоящий интернациональный коктейль. Вот даже язык у меня заплетается как-то. Бразильский топовый диджей, американские рокеры и вокал от одного из самых популярных голосов Латинской Америки. И музыканты говорят, что эта песня — призыв отпустить все страхи и просто вот нырнуть в жизнь, какой она есть. И судя по вайму, нырять мы будем вместе с вами прямо сейчас, потому что название трека переводится как «Ныряй в океан», и в середине рабочей недели это звучит как издевательство, правда? Единственный океан, в который мы сейчас можем и хотим нырнуть, это океан рабочих задач и бесконечных чатов. Но не расстраиваемся, среда — это экватор. Мы уже на вершине горы и теперь начинаем весело катиться вниз навстречу выходным. И знаешь, какой самый популярный вид спорта в среду? Это скоростное переключение вкладок в браузере при приближении начальника. Я не предлагаю вам переключаться на что-то более такое отдаленное от нас. Будем переключаться на полезное и прибыльное. Если нырять, то уже только за крупным уловом. Вот смотри, мечтаешь о квартире, а может о новеньком авто и больших деньгах? Поймай большую удачу в Евроофт. В майском туре разыгрывается две квартиры в Минске. Новенький автомобиль 50, 40 и 30 тысяч рублей. Покупай товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+, весь май и уже 5 июня. Получай шанс на выигрыш отличных призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удачу в придачу» Тур 215. С 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
1: Реклама.
2: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Осторожно, дети!
5: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
4: У нас можно все.
6: Ты мечтаешь спеть с Люси Чеботиной?
7: Сашенька, привет!
4: Громко петь!
7: Опа! У-у!
4: Задорно смеяться!
5: Сумасшедшая!
4: И не слушаться взрослых.
7: Мама, это ты лишь виноват.
8: А я вот, знаете...
9: Да речь потерял.
4: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
10: На сцену надо выходить с удовольствием.
1: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
11: Реклама.
12: Топ-чарт.
11: Топ-чарт Радиус FM.
12: Радиус FM.
11: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
12: Голосуй.
11: Голосуй на сайте radiusfm.by.
12: Слушай.
11: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00.
12: Радиус FM.
11: Будь на волне топовой музыки.

0: стране. Ее жизнь обсуждается без нее.
1: И вроде бы никто не приказывает, но ощущение, что решение уже приняли.
0: Да, потому что тема детей – это не просто следующий шаг, это огромная часть личной жизни, ответственности и готовности. И когда на нее начинают давить, это воспринимается не как забота, а как вторжение.
1: И почему так происходит?
0: Потому что границы в семье часто размыты, особенно там, где принято «мы же близкие, значит, можно все». Но близость не дает права принимать решения за другого.
1: Что же с этим делать?
0: Во-первых, признать свои чувства. Если это раздражает или ранит, это уже повод не игнорировать ситуацию. Далее обозначать границы спокойно, но ясно. Мне важно самой решать этот вопрос и ни в коем случае не оправдываться. Личная жизнь – не диплом, который нужно защищать перед комиссией.
1: А если продолжают?
0: Тогда границы – это не один разговор, а процесс. Иногда их приходится повторять. Спокойно, последовательно, без агрессии, но и без уступок. Потому что уважение к себе начинается там, где заканчиваются попытки жить по чужому сценарию. И иногда взросление – это не только про решение, но и про смелость оставить эти решения за собой.
2: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Приветствую вновь тебя, это Радиус FM. 12 часов и полдень среды — это стратегическая точка. С одной стороны, обед — это уже законное право, а с другой стороны, именно сейчас открывается второе дыхание. Если в 9 утра вот мы чувствовали себя как разряженный телефон, то к 12 часам ты уже минимум на 15% заряжен. Вроде еще не весь день, но на подвиги уже как-то потягивает. Напоминаю, что на нашем сайте radiusfm.by продолжается музыкальное тестирование. На кону, между прочим, умная колонка с Алисой, которая может стать твоим лучшим другом. И пока мы даем тебе музыкальное топливо, чтобы твой день летел еще быстрее, впереди 10 топовых треков подряд, без рекламы, разговоров. И в этом часе услышим с тобой дерзких Sophie and the Giants с треком Shut Up and Dance. Предлагаем мировую звезду Чимина и его чувственный и стильный хит Who. Ну и невероятно летний позитивный коллаб Альфа и Ману Чао и их тиктоковская тема «Эмэнэ Пьяча». Не переключайся, ведь музыка — это единственный легальный способ ускорить рабочее время. Ну а сейчас буквально пара минут на самые свежие новости и продолжим наш музыкальный нон-стоп. В Беларуси 12 часов и 1 минута. Ну а Влад Кучко расскажет к этому часу тебе о самых актуальных событиях. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, где в Минске ограничат движение и как часто россияне покупают квартиры в нашей белорусской столице.
3: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
4: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком…
5: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
6: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
5: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. При применении ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси проживает 574 ветерана Великой Отечественной войны. Среди них 146 тружеников тыла, 269 участников и инвалидов войны, 156 блокадников Ленинграда, 3 ветерана, которые работали на объектах ПВО и в строительстве оборонительных сооружений. Средний возраст участников войны сегодня составляет 99 лет, то есть фактически 100 лет. Больше всего ветеранов проживает в столице и Минской области. Спрос россиян на покупку квартир в Минске за год вырос на 10-15%. По данным российских риэлторов, чаще всего граждане РФ выбирают в белорусской столице готовые квартиры в жилых комплексах комфорт-класса, сделанных не более 10 лет назад. Сейчас на долю покупателей из РФ приходится 80% всех сделок с жилой недвижимостью в Минске. Год назад этот показатель составлял лишь 3%. У Монумента Победы в Минске сегодня и завтра ограничат движение транспорта. Там будут проходить репетиции торжественных мероприятий. Так, сегодня движение ограничат с 12 до 13:30, а завтра с 18:30 до 20:00. В ГАИ просят учитывать эту информацию при выборе маршрута. Еврокомиссия оценила сроки вступления Украины в ЕС в 10-15 лет. Как отмечают СМИ, рассматривается и вариант ограниченного членства с урезанными правами и без права голоса, но с перспективой последующей полной интеграции. Такой подход обсуждают в том числе Франция и Германия. На северо-востоке Шанхая построят самое высокое в мире колесо обозрения без спиц. Его высота составит 228 метров. На сегодняшний день самым большим колесом обозрения без спиц в мире является аттракцион, расположенный в том же Китае. Его высота достигает 142 метра, а особенность конструкции заключается в том, что кабины перемещаются по внешнему контуру неподвижной кольцеобразной основы. И в завершении, слушай Радиус FM в умной колонке от Яндекс. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушать топовую музыку можно даже без подписки. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
7: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: Сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный порывистый, местами сильный порывистый. Днем в Витебске плюс 22-24, в Гродно 23-25 со знаком плюс. В Минске и Бресте 25-27 градусов тепла, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле 28-30 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бай», а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговора.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Бьянга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топовой музыки. Это 10 треков без

0: Да, тут он, конечно, постарался на славу. Намп на Радиус FM — это не просто песня, а настоящий манифест возвращения. Голландский музыкант написал этот трек после долгого молчания, когда чувствовал полное эмоциональное, вот какое-то онемение, пустоту. И как он сам признался, музыка стала для него единственным способом снова начинать что-то чувствовать. Привет всем еще раз. И знаешь, название «Намп», онемевший, в переводе означает «во время обеденного перерыва», в среду звучит пугающе знакомо. Это то состояние, когда ты сидишь перед тарелкой супа и просто смотришь в одну точку, потому что мозг временно покинул чат. Но не переживаем, это не депрессия, это просто защитная такая реакция организма на количество рабочих задач. И, кстати, об онемении и потере связи с реальностью психологи и футурологи, я не знаю, как это расшифровывается, но они есть. Сейчас вовсю обсуждают новый феномен этого года, который называют застреванием в настоящем. Из-за того, что мир меняется слишком быстро, многие люди начинают чувствовать себя законсервированными в текущем моменте, теряя связь с планами на будущее. Это то ощущение пузыря, о котором пел Дотон. Так что, если вы сегодня чувствуете себя немного вне зоны доступа, знайте, вы в мировом тренде. Главное, чтобы это онемение приходило сразу, как только мы послушаем хороший бит. И давай проверим, не заморозит ли нас майский ветерок, или пора все-таки окончательно оттаивать под весенним солнцем. И сразу после трека, который вернет нам чувство, сразу после рекламного блока, австралийский дуэт Шаус, объединившийся с группой Cup Sport, чтобы подарить нам невероятно светлый и теплый гимн, называется «Only You». Ты слушаешь Радиус FM.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Погода Бай нам говорит, что сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Будет преимущественно по северо-западной половине кратковременный дождь, и местами бум, прогремят грозы. В Витебске сегодня 22-24. Нормально. В Гродно 23-25 со знаком плюс. В Минске и Бресте 25-27 выше нуля. В Могилеве плюс 26, плюс 28. Ну а в Гомеле сегодня вообще имба. 28-30 жары.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ремонт своими руками? Нет.
2: Маяк представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт, как в кино. Дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nescafe. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону. Плюс 375-44-726-90-08.
3: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: конечно, Алан Уокер постарался на славу. Broken Strings, что в переводе означает «разбитые струны». Немножко такая, знаешь, мрачная песенка, вот поднятые такие капюшоны, дождь льет, хочется именно под такие мотивы идти и немножечко погрустить. Но это нужно делать всего пару минут. Погрустили, отпустили и забыли, как говорится, и живем свою жизнь прямо сейчас лучшим образом, потому что среда в самом разгаре, до выходных остается уже практически середина в рабочей неделе, это не может не радовать, поэтому заряжаемся крутыми треками в нашем эфире. Через считанные минуты KDDK и Алекс Альто продолжают присоединяться со своим треком One and Two. Если они тебе по душе, если они тебе нравятся, ты знаешь, что делать. Заходи на наш сайт, раздел «Что играло». Ну а также будем наслаждаться треком от Ларин. Ее легенд под названием «Тату» также нас ожидает, поэтому не переключайся. Услышимся уже в часе новом. Ну а до конца часа желаю тебе круто провести время с нашими исполнителями.
1: Реклама.
2: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Вай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые три месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
5: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Кофе растворимый Нескафе с молотой арабикой всего 10,99 за 95 грамм. Шоколад молочный Нестле всего 2,79 за 75 грамм. С праздником Победы! Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Поймайте большую удачу. В майском туре Евроопт разыгрывает две квартиры в Минске. Новенький автомобиль 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+. В мае уже 5 июня участвуйте в розыгрыше крутых призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удачу в придачу» тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
0: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Airbooks с треком Graceland. Серебро нашей рейтинговой таблицы досталось Дэвиду Гейтсу, Тедди Свимсу и Tones and I с треком Gun Gun Gun. Ну а золото было у Альберта Брайта с треком Wild. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.
6: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: «Радиус FM». Заряжающие треки. «Радиус FM». Модная музыка. «Радиус FM». Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: топовой музыки.
1: 13 час вот-вот на подходе. 12, 11, 10 секунд остается до этого часа, как, в принципе, до топовых исполнителей, которые ждут, не дождутся встречи с тобой. Впереди у нас 10 топовых треков без рекламы и разговоров. И среди этих красавчиков сегодня, которые будут исполнять лучшие хиты только для тебя, у нас Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай с треком «Ган-ган-ган». Отличный мотивирующий трек для топовой среды. Также Несса Барт на низком старте «Dying on the Inside». Ну а раньше всех услышим Дамиана Давида и его по-настоящему красивую летнюю историю. Вот он как чувствует, когда нужно выходить в эфир со своей красивой темой «Next Summer». Не забывай, если тебе понравился какой-то из исполнителей, но ты не успел его послушать до конца, не успел включить Shazam, обязательно заходи на сайт radiusfm.by в разделе «Что играло», ты всегда можешь найти тот трек, который тебя зацепил. Голосуй за него, и в ближайшее время его будет как можно больше в нашем эфире. Мы запускаем наш музыкальный нон-стоп, и сразу после новостей вернемся к нашим исполнителям. 13.00 в Минске, всем привет! Ну а о самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Влад Кучко.
2: Привет, Кирилл. Расскажу об новых умных серьгах и атаке павлинов на итальянский город.
0: В радиусе новостей.
2: Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен на сегодня в Беларуси. В Брестской и Гомельской областях температура достигнет 31 градуса. Возможны грозы и сильный ветер. Его порывы могут усиливаться до 15-20 метров в секунду. В списке факторов опасности МЧС перечисляет увеличение количества ДТП и возможные аварии на ЖД-путях. Есть вероятность тепловых ударов. В Латвии полиция намерена жестко пресекать празднование 9 мая. Отмечается, что стражи порядка будут работать в усиленном режиме, чтобы не допустить любых инцидентов. Патрули также будут следить за соблюдением запрета на использование советской и другой символики, которую власти считают недопустимой. Жителей страны предупредили, любое публичное проявление солидарности с праздником будет расцениваться как правонарушение. Главная минская велодорожка получила продолжение на север. Если раньше маршрут пролегал от Чижовки до аквапарка Лебяжий, то теперь можно прокатиться с комфортом прямо до Минского моря. Доехать с ветерком можно хоть на велосипеде, хоть на самокате. На отрезке нет отвесных бордюров, а все переходы сделаны плавно. Американский стартап представил необычный гаджет для трекинга здоровья – умные серьги. Это не просто украшение, а полноценный медицинский девайс. Носится устройство на левом ухе. Благодаря близости к мозгу и сердцу серьги считывают сигналы точнее, чем обычные фитнес-браслеты на запястье. Гаджет анализирует кровоток в реальном времени, отслеживает сон, температуру и уровень восстановления. На основе этих данных приложение формирует ежедневный отчет, оценивает энергию, концентрацию и усталость. Итальянский город атаковали павлины. Местный житель Пунта-Марины сообщил, что в городе 400 павлинов. Они создают серьезные проблемы для жителей. Блокируют дорожное движение, повреждают крыши домов и автомобили. Кроме того, местные жители жалуются, что из-за громких криков птиц не могут нормально спать. Городские власти пообещали в ближайшее время провести перепись павлинов и выработать решение проблемы. Далее коммерческая информация. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов. Сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность – это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет, сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк, инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробнее на сайте belapb.by. Таковы были новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, завтра переменная облачность. Ночью по северо-западной половине, днем на большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, днем при грозах местами сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса тепла. В Витебске ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 23-25. В Минске ночью 10-12 со знаком плюс, днем 24-26 градусов тепла. В Бресте ночью ночью плюс 13-15, днем плюс 24-26. В Могилеве ночью 13-15 со знаком плюс, днем плюс 26-28. В Гомеле ночью 12-14 выше нуля, днем 28-30 градусов тепла. О погоде рассказывал Влад Кучко, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Love Tonight на Radius FM, и это настоящий гимн единства. Этот трек стал мировым феноменом именно потому, что в его записи участвовал хор из 10 друзей-музыкантов, непрофессиональных вокалистов. Именно поэтому он звучит так искренне, будто мы все стоим в одном кругу, и 13 часов 33 минуты мы продолжаем наш полет через экватор среды, и знаешь, под такую музыку хочется не в офисе сидеть, а собрать всех друзей, прыгнуть в машину и уехать куда-нибудь в сторону заката. И, кстати, если ты сейчас как раз-таки за рулем и планируешь поездку, у меня есть способ сделать твое путешествие максимально азартным. Напоминаю про наш большой автомобильный квест от Radius FM. Мы решили, что просто слушать музыку — это круто, а получать за это еще и призы еще лучше. Весь май мы захватываем мультимедийный экран на лучших заправках по всей стране. Что нужно делать? Все просто. Заезжаешь на АЗС и ищешь на цифровых табло наше яркое изображение с логотипом Radius FM. Достаешь телефон, делаешь сочное фото или видео, заливаешь сторис в Instagram и обязательно отмечай аккаунт Radius FM. Чем больше разных заправок окажется в твоей локации с нами, тем выше шансы, что именно ты заберешь наши фирменные крутые подарки. У нас на кону очень много их, поэтому не упусти возможность словить удачу за хвост, пока она светится на экране заправок. А мы продолжаем марафон топовой музыки. Через пару минут Алекс Уоррен из трек Ordinary. Ну а прямо сейчас прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM. Волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью по северо-западной половине, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные грозовые дожди. Днем при грозах местами сильные ливни. В Гродно ночью 10-12, тепла, днем от 20 до 22 градусов. В Витебске ночью 10-12, днем 23-25 со знаком «плюс». В Минске ночью от 10 до 12 тепла, днем 24-26 выше нуля. В Бресте ночью передают 13-15, днем от 24 до 26 градусов. В Могилеве ночью плюс 13-15, днем 26-28 со знаком «плюс». Ну а в Гомеле ночью будет 12-14, тепла, днем жарче всего 28-30.
1: Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Хочешь умную колонку?
2: Да!
1: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking

0: Time на Радио ЗВ.
1: Так, так, так, на часах у нас 13:42. Это значит, пришло время делать подарки. В эфире Gift Time, любимая игрушка твоя. И сегодня на кону у нас снова пригласительные билеты в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Отличный повод выбраться из города на ближайшие праздники. Правила те же. Я загадываю предмет. Ты присылаешь правильный вариант ответ в нашу студийную телеграм-группу. Ребят, напоминаю, ни по номеру телефона, ни наш аккаунт в соцсетях, в частности в телеграм, а именно группа «Радиус ФМ». Находи эту группу, там ты увидишь значок сообщения снизу, там, где должна быть переписка, и готовься прислать правильный вариант ответа. Напоминаю, кто будет первым, тот сегодня и победитель. Слушаем два факта про этот загаданный предмет. Итак, факт первый. Родиной этого считается Япония, а само название переводится как «пустой оркестр». Изначально это придумали, чтобы развлекать гостей в барах, когда музыканты уходили на перерыв. Факт второй. Ученые доказали, что заниматься этим крайне полезно для здоровья. Это снижает уровень стресса и вырабатывает гормоны счастья. Даже если вы делаете это в одиночестве, используя вместо микрофона расческу или пульт от телевизора. Ну что, догадались, о чем речь? Жду твои сообщения прямо сейчас в нашей студийной телеграм-группе «Радиус ФМ». Итоги подведем через два топовых трека. Я назову правильный вариант ответа и имя победителя.
0: Gift Time на «Радиус ФМ».

0: Gift Time на Радио ЗВ.
1: 13 часов 48 минут. Пришло время раскрыть главную тайну этого часа. Напомню, я загадал пустой оркестр, который заставляет нас чувствовать себя суперзвездами, даже если медведь наступил на ухо. И правильный ответ, конечно же, сегодня было караоке. Ваших сообщений было просто море в нашей группе Радио ЗВ в Телеграм, но самым быстрым оказался слушатель не из столицы. Евгений Казимирович зовут нашего слушателя из Лиды. Жень, мы тебя поздравляем от всей души. Эти аплодисменты для тебя. Пригласительные билеты на линию Сталина тоже отправляются к тебе. Это отличный повод сменить обстановку и приехать к нам в гости на праздничные выходные. Тем более программа ожидается на 9-10 мая просто огненная. 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» мы вместе празднуем День Победы. Это будет мощно. Масштабные военно-исторические реконструкции, насыщенная развлекательная программа и, внимание, мечта любого мужчины – катание на танке. Добраться проще простого. Для всех посетителей организованы специальные автобусы от станции метро «Каменная горка». Не откладывайте на потом, билеты уже ждут на официальном сайте «Линии Сталина». Ну что ж, мой эфирный час пролетел как одно мгновение. Было круто провести этот экватор среды вместе с тобой, но не спеши уходить далеко от приемников. Буквально через несколько минут здесь появится Леша Якимович, у него в запасе еще больше крутой музыки, дерзких шуток и самого топового классного настроения, за которое вы так любите Радиус FM. С вами был Кирилл Громов. Встретимся уже завтра в это же время и на этом же месте. Наслаждаемся майским солнцем и только всем топовой музыки. Пока-пока.
0: На Радио ЗВ. Реклама. Слышите? Это гриль-фест в магазинах «Хит». С 27 апреля по 10 мая. Шашлык свиной в майонезе всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в «Хит». Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99. Реклама.
2: Как нейросети экономят часы?
3: Почему космос ближе, чем кажется?
4: И как защитить тех, кто нам дорог?
5: Ответ один. Шоу «С толком» на Радиус FM. Мы не просто задаем вопросы. Мы получаем ответы от лучших экспертов страны. Шоу «С толком» на Радиус FM.
6: На Радиус FM.
5: По будням в 21 час после новостей. А также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи Леша Якимович. У нас за окном с тобой среда, 6 мая, и погода на улице, ну, просто лучшая. Солнце жарит, тепло невероятное, и в воздухе уже вовсю вот пахнет этим настоящим летом. Вот смотришь в окно на эти залитые светом улицы и понимаешь, в такие моменты хочется просто взять, включить музыку погромче и ни о чем не думать. В общем, чтобы этот солнечный настрой только рос, я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд, без пауз, рекламы и вообще каких-то лишних слов. Послушаем с тобой Эйола с треком Хомай. Также в эфире услышим Дэвид Гетта и One Republic с их мощным треком I Don't Wanna Wait. Ну и самыми первыми для тебя прозвучат Naked и Portugal The Man с треком Glide. В общем-то,

0: Располагайся поудобнее. Где бы ты сейчас ни был, наслаждайся теплом, и мы будем начинать. Но перед этим быстрые новости, чтобы быть в курсе всех событий. В Минске 14 часов. Привет-привет. О самых актуальных событиях нам расскажет Влад Кучко. Слушаем.
1: Привет, Леша. Расскажу о первом в Беларуси научном мошенничестве и курьезном случае с Папой Римским.
2: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
3: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
4: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
5: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
4: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс. Беларусь.
6: В радиусе новостей.
1: В преддверии Дня Победы в Минске персонально поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В акции участвуют школьники и представители общественных организаций. Рассказы ветеранов не просто воспоминания. Для школьников это возможность изучить прошлое не только по учебникам. В БГУ сообщили о первом в Беларуси случае научного мошенничества. Речь идет о создании фейковых изданий и выдаче ложных статей за авторитетные научные публикации. Клонированию подвергся журнал «БГУ История». Примечательно, что фейк был создан всего через пару месяцев после присвоения изданию наивысшей оценки Q1 в рейтинге журналов. Это приравнивается к вхождению в категорию 25% наиболее цитируемой научной литературы в мире. Зону ожидания для транспорта откроют на белорусско-польской границе перед пунктом пропуска Брест. Новое пространство рассчитано на легковые автомобили и автобусы. Оно станет доступно уже 7 мая. Как рассказали в Белтаможсервисе, площадь объекта составляет почти 4,5 гектара. США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта. Об этом сообщает портал Axios. Проект меморандума основан на американском плане из 14 пунктов, который предусматривает прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и начало 30-дневного периода переговоров об отмене ограничений на транзит через Ормузский пролив, иранской ядерной программе и перспективах снятия американских санкций с Ирана. Папа Римский позвонил в банк и представился. Ему не поверили. Понтифик представился своим настоящим именем, ответил на все контрольные вопросы, но оператор настояла на личном визите в отделение. Когда он объяснил, что не может прийти и в шутку добавил, что является Папой Римским, сотрудница не поверила и прекратила разговор. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2,82, 100 российских рублей 3,77, 10 китайских юаней 4,16. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости к этому часу. Далее на Радиус FM о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
7: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, завтра переменная облачность. Ночью по северо-западной половине, днем на большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, днем при грозах местами сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса тепла. В Витебске ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 23-25. В Минске ночью 10-12 со знаком плюс, днем 24-26 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 13-15, днем плюс 24-26. В Могилеве ночью 13-15 со знаком плюс, днем плюс 26-28. В Гомеле ночью 12-14 выше нуля, днем 28-30 градусов тепла. О погоде рассказывал Влад Кучко. Далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
7: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Don't speak – это когда ты понимаешь, что все, финита ля комедия, но продолжаешь стоять и смотреть на человека, как, ну, на какого-то инопланетянина. Трек о том моменте, когда слова уже вообще ничего не значат, потому что поступки все сказали за тебя. Это как пытаться склеить разбитую вазу скотчем. Выглядит жалко, но ты все равно пробуешь, потому что в душе ты, конечно же, оптимист. И вот, кстати, о вещах, которые уходят в прошлое и при этом не просят слов. Ты в курсе, что в Минске осенью хотят запретить продажу талона в общественном транспорте у водителей? Теперь водитель будет просто возить тебя, а не работать еще и кассиром на 0,5. Слушай, это же гениально. Больше не будет этой очереди в проходе из людей, которые трясущимися руками ищут там мелочь, пока автобус входит резко в поворот. Это же был целый квест — устоять на ногах, не уронить монеты и не выслушать лекцию от водителя о том, что у него нет сдачи с 20 рублей. Теперь только киоски или бесконтактная оплата картами. Цифровизация, родной. Мы официально в будущем. Главное — успей добежать до этой табакерки или метро, пока тебя не смыло дождем. А смыть может прямо сейчас. Узнаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность. Ночью по северо-западной половине, днем на большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди. Днем при грозах местами сильные ливни. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 20, плюс 22. В Витебске ночью 10-12 со знаком плюс, днем 23-25 выше нуля. В Минске ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 24, плюс 26. В Бресте ночью 13-15 тепла, днем 24-26 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 26, плюс 28. И в Гомеле ночью у нас 12-14 со знаком плюс, а днем 28-30 выше нуля.

0: 2021. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
3: Реклама.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: новую религию. По сути, трек о том, как ты находишь человека и начинаешь на него, ну, так сказать, молиться, будто он какая-то истина. Знакомо, да? Это вот то самое состояние, когда ты готов простить человеку даже то, что он записывает 10-минутные голосовые в Телеграме или не закрывает тюбик пасты, ну, просто потому что, ну, это же он. Ну, такая бытовая секта на двоих. Вот. И главное в этой новой религии не забывать, что боги иногда тоже хотят есть и спать. А вообще, если уж во что-то и верить по-настоящему, так это в то, что твоя жизнь может измениться в один момент. И для этого не нужно приносить там какие-то жертвы. Достаточно просто зайти в магазин за продуктами. Мечтаете о квартире, а может о новеньком авто или больших деньгах? Поймайте большую удачу в Евроопт. В майском туре разыгрываются две квартиры в Минске. Новенький автомобиль. 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+, весь май. И уже 5 июня получаете шанс на выигрыш отличных, отличнейших призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу» тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее на игра.европ.бай, городской телефон 388-7676. Так что, пока ты там строишь свои алтари любви, не забудь, что удача – это штука такая достаточно осязаемая. Главное вовремя ее заметить и не проспать свой шанс. Кайфуй от момента, люби искренне. И помни главное, на Радиус FM всегда только правильный вайб. А еще, уже буквально через пару минут, ты сможешь послушать авторскую программу от Ромы Савосика «Технодзен», где узнаешь из мира техники немного больше.
1: Реклама. Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Колбаса «Сервелат Барбадос» новый, высший сорт, Гродненский мясокомбинат. Всего 12,89 за килограмм. Форель слабосоленая, «Океан» в подарок. Всего 11,99 за 200 грамм. С праздником Победы! Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Осторожно, дети!
3: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
2: У нас можно все.
4: Ты мечтаешь спеть с Люсей Чеботиной?
5: Сашенька, привет!
2: Громко петь.
5: Опа! У-у!
2: Задорно смеяться.
3: Сумасшедшая!
2: И не слушаться взрослых.
5: Мама, это ты лишь виноват!
6: А я вот, знаете...
7: Да, речь потерял.
2: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
8: На сцену надо выходить с удовольствием.
2: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
9: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: Реклама.
10: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. 2 дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус FM.
11: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
12: Тут есть.
11: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Уроки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Вспомни, когда последний раз ты выходил на улицу без наушников. Давненько, правда? Это уже настолько привычно, что мы не можем себе представить поездку на метро или простую прогулку без музыкального сопровождения. Но это далеко не единственный вариант, как можно использовать наушники. Сейчас об этом и поговорим.
0: Технодзен.
1: Эволюция маленьких динамиков в твоих ушах привела к настоящему чуду физики. Твои наушники больше не просто играют музыку, они анализируют внешний шум и создают антиволну, которая его гасит. Одним движением пальца ты можешь возвести вокруг себя невидимую стену и полностью изолироваться от постороннего шума. Постоянный городской гул держит твой мозг в состоянии микростресса. Когда ты его выключаешь, твоя нервная система наконец-то выдыхает. Но вот в чем подвох. Часто мы заменяем внешний шум внутренним. Мы включаем музыку или подкасты просто для того, чтобы не оставаться в вакууме. А если попробовать заменить один шум не просто музыкой или монотонным бубнежом, в следующий раз попробуй использовать свои наушники только ради шумоподавления, чтобы оказаться в людном месте, но в полной тишине. Обещаю, ты удивишься, насколько это непривычно и даже неловко в первое время.
0: Осанка Технодзена.
1: Для чего же это делать? Да просто, чтобы слышать свои же мысли. Сегодня я советую тебе использовать технологии не для того, чтобы убежать в другой шум, а для того, чтобы вернуться в собственную тишину.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Топовая среда.

всегда на Радиус FM в эфире. Сегодня у нас 6 мая и середина дня. И, кстати, по правде говоря, на улице неистовый кайф. Солнце светит вовсю, тепло такое, что уже думаешь про отпуск. Смотришь в окно и понимаешь, вот она, вот, нормальная, хорошая весна. И, в общем, давай не будем терять это настроение, и по этому поводу я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10-10 треков подряд без рекламы и пауз. Ну что ж, в этом нон-стопе услышим с тобой Араш с треком «I Adore You». Также будет у нас Тейт Макрей с хитом «Greedy». И самым первым послушаем Халид Рудиментал с треком «All I Know».

0: просто выдыхай, переключайся в режим полного релакса. Мы тут с тобой явно надолго. Но перед этим быстрые-быстрые новости, чтобы ты был в курсе всех дел. А в Минске 15.01. О самых актуальных событиях нам расскажет Влад Кучко.
1: Привет, Леша. Расскажу о крупных пожарах в Польше и возможном подорожании шоколада.
2: В радиусе новостей.
1: Минск готовится встретить День Победы. На улицах появились тематические стенды и фотозоны. К примеру, на площади Независимости развернулась композиция «С Днем Победы», а фасад БГПУ украсила 40-метровое тканевое панно из 8000 флажков. 9 мая главной праздничной площадкой столицы станет сцена у Дворца спорта. Мероприятия начнутся утром и продлятся до позднего вечера. Крупный лесной пожар вспыхнул в Польше. Огонь распространился приблизительно на 250 гектаров. Там расположены природоохранные зоны, в том числе ландшафтные парки, заповедники, охраняемые виды растений и животных, природные памятники. Значительные силы были мобилизованы, чтобы потушить огонь. Работают десятки пожарных расчетов и вертолеты. Официальный представитель МИД России Мария Захарова огласила подробности, как она и ее супруг зарегистрировали брак в Нью-Йорке в 2005 году. Об этом пишет РИА Новости. Роспись, по словам Захаровой, состоялась на территории генконсульства РФ в США. В кабинете было четверо: вице-консул, мы вдвоем и портрет Путина, указала дипломат. Китай-турист сорвался с 200-метрового обрыва и выжил. Прибывшие спасатели обнаружили, что мужчина, пролетевший вдоль скалы около 8 метров, зацепился за небольшое дерево. На спасение пострадавшего потратили около 4 часов. Он получил множественные переломы. Мужчину удалось закрепить на специальных носилках, вытащить наверх и экстренно госпитализировать. Плохие новости для сладкоежек. Шоколад снова может подорожать. Причина – резкий скачок мировых цен на какао. Стоимость сырья растет настолько быстро, что аналитики уже говорят о рекордных темпах за последние десятилетия. Главная причина – растущие опасения за будущий урожай. По предварительным оценкам, ближайший сезон может оказаться заметно слабее, чем обычно. И в завершении, есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился – на улице, за рулем или в офисе. Это все новости к этому часу. Далее на Радиус FM о погоде.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
2: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, завтра переменная облачность. Ночью по северо-западной половине, днем на большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, днем при грозах местами сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса тепла. В Витебске ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 23-25. В Минске ночью 10-12 со знаком плюс, днем 24-26 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 13-15, днем плюс 24-26. В Могилеве ночью 13-15 со знаком плюс, днем плюс 26-28. В Гомеле ночью 12-14 выше нуля, днем 28-30 градусов тепла. О погоде рассказывал Влад Кучко, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: these beautiful things that are.
1: Радиус FM.

0: 3, 2, 1. Мануэр как будто озвучивает тот самый момент, когда ты в 3 часа ночи лежишь и мучительно вспоминаешь имя одноклассника, с которым не виделся уже 15 лет. Вопрос, зачем тебе это? Ну, непонятно. Но мозг уверен, что это намного важнее, чем здоровый и правильный сон. Трек как раз про этот вайб, когда ты вроде здесь, но ментально где-то в районе переосмысления того, стоило ли тебе отвечать и вам того же официанту, который пожелал тебе приятного аппетита. Но я тут не для того, чтобы ты там самокопанием занимался. Слушай, в общем, есть тема, где твоя гиперактивность реально пригодится. Мы на Radius FM решили, что раз уж ты все равно не можешь сидеть на месте и постоянно куда-то едешь, давай делать это с профитом. У нас тут автомобильный квест в самом разгаре. С 1 по 14 мая ищи экраны с логотипом Radius FM на лучших АЗС по всей Беларуси. Увидел? Действуй, делай фото на фоне этого экрана, выкладывай в сторис и обязательно отмечай наш аккаунт. А мы за это дарим фирменные призы, а все подробности можешь найти на сайте radiusfm.by. Ну а теперь к тому, что нас ждет на улице. Слушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью по северо-западной половине, днем на большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди. Днем при грозах местами сильные ливни. Будьте готовы. В Гродно ночью плюс 10, плюс 12, днем 20-22 выше нуля. В Витебске ночью 10-12 со знаком плюс, днем от 23 до 25 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 24, плюс 26. В Бресте ночью 13-15 выше нуля, днем 24-26. В Могилеве ночью снова же 13-15, а днем 26-28 выше нуля. И в Гомеле ночью плюс 12, плюс 14, а днем плюс 28, плюс 30.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок добрый превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день добрый.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Главный ингредиент ужина – это время, проведенное вместе. Ашмянский мясокомбинат создал новинки, чтобы освободить эти драгоценные минуты для вас. Гуляш домашний, рулеты святочные, говядина в брусничном соусе. Ашмянский мясокомбинат. Готовим с заботой о вас и ваших близких.
5: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Слышишь этот вайб? Это был Airbook с треком Graceland. Такое чувство, что песня была написана специально для тех моментов, когда ты заходишь в лифт, видишь свое отражение в зеркале и такой... Ну, а я в целом еще ничего. Трек про то самое состояние, когда ты вроде бы ищешь свой рай на земле, но пока нашел только пульт от телевизора, причем он был в холодильнике. Какая-то магия. Чистые эмоции, когда ты хочешь чего-то великого, но лень даже заварить чай. Но если ты реально хочешь, чтобы твое ожидание окупилось, то не тормози, поймайте большую удачу. В майском туре Евроопт разыгрывает 2 квартиры в Минске, новенький автомобиль, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупать товары удачи от 2 рублей в чеке с картой Е+ в мае и уже 5 июня участвуйте в розыгрыше крутых призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу» тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее на игра.европ.бай, городской телефон 388-7676. В общем, суть проста. Вместо того, чтобы просто визуализировать квартиру в Минске, попробуй купить хлеб в правильном месте. Действуй, я в тебя верю, ты на Радиус FM, не переключайся. И уже через пару мгновений послушаем с тобой топовый трек под названием «Only You» от Шаус и Кап Спорт.
1: Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Ну что, на выходные в аквапарк?
2: А потом в пиццерию.
6: Ура! И на карусели.
3: Везде побываем. Карточка застрахована.
7: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Био-Мио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
8: Ремонт своими руками? Нет.
9: Маяк представляет. Квартирный ответ. С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nescafe. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону плюс 375-44-726-90-08.
5: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
10: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи Леша Якимович. И вот классный день сегодня, правда? Среда, 6 мая. Вот смотришь в окно и понимаешь, лето где-то вот уже совсем рядышком подбирается к нам. Поэтому я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM, чтобы хоть немножко приблизить лето уже к нам. 10 треков подряд без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой Филат Фейкера с треком «Time Won't Wait». Trust me when I say that time won't wait for us. I just want you to kiss. Также в эфире у нас будет Джин Мартин и его «Overdrive».

0: Ну и самым первым залетит в твои динамики Алекс Альто и KDDK с треком One and Two. В общем, просто откинься на спинку кресла, прибавь громкость и лови эту волну. Мы тут надолго. Но перед этим быстрые новости, чтобы ты был в курсе всех событий. В Минске 16.01. О самых актуальных событиях нам расскажет Влад Кучко. Слушаем.
1: Привет, Леша. Расскажу о возгорании латвийского поезда и вакансии главного фаната по футболу.
2: Партнеры начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
3: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
4: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
5: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
4: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс. Беларусь.
6: В радиусе новостей.
1: Милиция, ГАИ, медики и другие службы на период праздничных мероприятий переводятся на усиленный вариант несения службы. Как сообщают в МВД, сотрудники будут нести службу как по форме, так и в гражданском. Будут задействованы и системы мониторинга общественной безопасности, а также беспилотные летательные аппараты. 9 мая в связи с проведением торжественных мероприятий ко Дню Победы госавтоинспекция ограничит движение транспорта в районе Монумента Победы в Минске. Водителей просят учитывать это при планировании поездок. Также изменятся маршруты автобусов и троллейбусов, а к кургану Славы будет организован специальный маршрут. В Латвии загорелся пассажирский поезд. Состав следовал из Риги в Даугавпилс. 60 человек экстренно эвакуировали. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работали пожарные. Для доставки людей в пункт назначения организовали дополнительные автобусные рейсы. На данный момент устанавливаются точные причины технической неисправности, что привело к пожару в моторном вагоне. В США ищут главного фаната ЧМ-2026 по футболу с зарплатой $50 000. Рабочее место обустроят в самом сердце Нью-Йорка на Таймс-сквер, где для счастливчика создадут специальную лаунж-зону. Это не просто отдых перед экраном. От кандидата ждут полной отдачи. Нужно будет отсмотреть каждую минуту всех 100. СФМ приглашает тебя на автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на лучших АЗС по всем областям Беларуси. Увидел? Не проходи мимо. Сделай фото и получи шанс выиграть классные фирменные подарки. Подробности акции ищи на сайте radiusfm.by. Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
7: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, завтра переменная облачность. Ночью по северо-западной половине, днем на большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, днем при грозах местами сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса тепла. В Витебске ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 23-25. В Минске ночью 10-12 со знаком плюс, днем 24-26 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 13-15, днем плюс 24-26. В Могилеве ночью 13-15 со знаком плюс, днем плюс 26-28. В Гомеле ночью 12-14 выше нуля, днем 28-30 градусов тепла. О погоде рассказывал Влад Кучко, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
7: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Слушай, ну не сейчас просто вскрыла старую рану, да? Сам сей это для тех, кто завис, так сказать, в режиме ожидания. Вот ты сидишь, ждешь сообщения от той самой или того самого, как хатика у вокзала, а в ответ только уведомление от службы доставки. Это то самое чувство, когда одиночество становится настолько плотным, что ты начинаешь здороваться с пылесосом. И тут на помощь приходит современный мир. Ты такой: а напишу-ка я чат-боту, он-то меня точно поймет, не скажет, что у него голова болит. Так вот. Канадские ученые из университета Британской Колумбии целый год следили за такими романтиками. И зная что? Искусственный интеллект — это как безалкогольное пиво. Вроде процесс идет, а радости при этом никакой. Оказалось, что чем больше ты изливаешь душу алгоритму, тем сильнее тебя накрывает чувство покинутости через пару месяцев. Это как пытаться согреться, при этом обнимая холодильник. Вроде и предмет большой, а толку тоже, ну, абсолютный ноль. В общем, не ищи любви в коде, лучше выйди на улицу, познакомься с кем-то. Ну, на крайний случай, приложение для знакомств тоже никто не отменял. Тем более, что в Минске сегодня погодка шепчет. Так что бросай телефон, у нас сейчас... Ну, а что обещает прогноз, мы узнаем через пару минут.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью по северо-западной половине, днем на большей части территории пройдут кратковременные грозовые.
2: Белка.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые три месяца льгот.

0: Льготная ставка. Срок до 7 лет. Без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. Свое родное. Это по-нашему.
1: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
2: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
3: В движении.
2: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
3: В движении на Радиус ФМ.
2: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

0: Слушай, ну, клан «Карусель» — это же чистый мед. Ну, вот прям медятина для ушей. Под такой трек хочется либо мчать по проспекту в закат, либо делать вид, что ты главный герой, ну, очень дорогого кино. Этот трек буквально создан для того, чтобы ты почувствовал все под контролем. Даже если на самом деле ты просто плывешь по течению, главное — делать это красиво. И тут у меня для тебя есть кое-что помощнее, чем просто советы британских умников. Слушай внимательно и запоминай. Мечтайте о квартире, а может, о новеньком авто или больших деньгах? Поймайте большую удачу в Евроопт. В майском туре разыгрываются две квартиры в Минске. Новенький автомобиль. 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+, весь май, и уже 5 июня получайте шанс на выигрыш отличных призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее на игра.евроопт.бай, городской телефон 388-7676. В общем, ты понял. Пока там Кембридж изучает что-то, что мы с тобой там не знали, то мы с тобой просто будем действовать. Заряжайся на победу. И, к слову, в следующем часу тут уже будет Оля Венская, с которой сможешь и настроение себе поднять, и даже топовые призы выиграть. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо, что ты был со мной, и встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте. И небольшой тебе спойлер закину. Завтра я буду разыгрывать топовые призы, поэтому будь готов. Хорошего тебе вечера и говорю пока-пока.
1: Реклама.
2: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Кебабчики из свинины по-чешски.

0: Всего 8 рублей 49 копеек за 600 грамм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Осторожно, дети!
3: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
2: У нас можно все.
4: Ты мечтаешь спеть с Люсей Чеботиной?
5: Сашенька, привет!
2: Громко петь!
5: Опа! У-у!
2: Задорно смеяться!
3: Сумасшедшая!
2: И не слушаться взрослых.
6: Мама, это ты лишь виноват.
7: А я вот, знаете...
8: Да речь потерял.
2: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
9: На сцену надо выходить с удовольствием.
10: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
11: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Булочки для хот-дога «Багерстат» всего 4,39 за 240 грамм. Сосиски «Троицкие» высший сорт «Гродненский мясокомбинат» всего 6,99 за 630 грамм. С праздником Победы! Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
12: Реклама.
13: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа» плюс 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус ФМ.
14: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус ФМ, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну, а по дороге домой бери с собой, конечно же, подзаряжающую топовую музыку радио СФМ. Скажу сразу, что в Минске сегодня потрясающе горячий вечер во всех смыслах намечается, потому что сейчас 23 со знаком плюс. Ветер такой обволакивающий, такой приятный, так и хочется подставить свои щечки. Если ты долго в офисе сегодня сидел, тогда иди за румянцем, иди за витамином D. На улицу дыши свежим воздухом, выдыхай этот рабочий день. И, конечно же, бери с собой в дорогу топовую музыку радио СФМ. Я, Ольга Венская, буду составлять тебе компанию, буду отвлекать тебя всячески от работы. И, конечно же, до 20.00 мы вместе в рамках автодрайва будем наполнять этот вечер исключительно позитивом и яркими эмоциями. Тем более, скажу тебе по секрету небольшой спойлер. У нас погода собирается портиться, поэтому вот этот вечер – это, наверное, уникальная возможность на этой неделе ощутить лето по-настоящему. Поэтому давай, выходи на улицу, отдыхай и встречай вместе со мной Наташу Ленскую. 17.00 в Беларуси. А Наташа будет этим вечером рассказывать самые интересные новости. Наташ, привет. Что к этому часу?
2: Привет. В этом выпуске я расскажу, почему в Минске водители общественного транспорта больше не будут продавать талончики и какой бойкот готовят именитые теннисистки.
0: В радиусе новостей.
2: Система здравоохранения Беларуси усилит работу в период празднования Дня Победы. По республике на круглосуточное дежурство заступает более 870 бригад скорой помощи. В Минске задействуют около 40 бригад. Они будут дежурить как на центральных площадках, так и на районных мероприятиях. Ранее сообщалось, что милиция и МЧС также переходят на усиленный режим. Для порядка привлекут около 3500 спасателей, установят контрольно-пропускные пункты. Правительство поручило усилить безопасность на дорогах. Марту предписано исключить продажу электроскутеров с искаженными характеристиками, особенно в интернет-магазинах. Минтранс должен предложить меры против ДТП из-за усталости водителей, а также продолжать работу по предотвращению аварий с дикими животными и выездов на встречку. ГАИ активнее разъясняет сельским жителям правила упрощенной регистрации средств персональной мобильности. Напомним, учет нужно успеть пройти до 1 сентября. Власти Минска планируют отказаться от продажи билетов у водителей. С осени это решение связано с внедрением бесконтактной оплаты банковскими картами во всем наземном транспорте города. К 1 сентября все автобусы, троллейбусы и трамваи оснастят терминалами. В мэрии называют несколько плюсов нововведения. Безопасность, дисциплина, продажа билетов задерживает водителей, отвлекает от управления.

0: а также экономия для пассажиров. Билет, купленный у водителя, всегда стоит немного дороже. Дональд Трамп пригрозил Ирану более интенсивными бомбардировками. США завершат операцию против Тегерана, если он согласится на условия Вашингтона. Легендарная эпическая ярость закончится, а блокада позволит открыть Ормузский пролив для всех, включая Иран, написал Трамп. Если иранские власти не пойдут на это, бомбардировки возобновятся и станут еще более интенсивными. Первая ракетка мира, белорусская Арина Соболенко, заявила, что теннисисты могут начать бойкотировать турниры из-за маленького размера призовых. По ее словам, игроки получают слишком малую долю от того, что зарабатывают организаторы. «В какой-то момент мы объявим бойкот. Это будет единственный способ бороться за наши права», — сказала Соболенко на пресс-конференции в Риме. Она выразила уверенность, что теннисистки сейчас легко могут объединиться и добиться пересмотра выплат. Кто станет первым победителем «Фактор Байдети»? Ответ уже в эту пятницу. 8 суперфиналистов, живой звук и решение зрителей в прямом эфире. Включая «Беларусь-1» в 20:45. И последнее. «Радиус ФМ» приглашает тебя на автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом «Радиус ФМ» на лучших АЗС по всем областям Беларуси. Увидел? Не проходи мимо. Сделай фото и получи шанс выиграть классные фирменные подарки. Подробности акции ищи на сайте radiusfm.by. Таковы новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
8: Радиус ФМ о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью по северо-западной половине, днем на большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, днем при грозах местами сильные ливни, ночью утром в отдельных районах сгустится слабый туман. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 20-22 тепла, в Витебске ночью плюс 10-12, днем 23-25 градусов, в Минске ночью 10-12, днем 24-26 выше 0, в Бресте ночью 13-15 тепла, днем 24-26, в Могилеве ночью 13-15, днем 26-28 градусов и в Гомеле ночью 12-14, днем 28-30 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
8: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». «Тачки тайм».
1: 17:12, точное драйв.

0: Вова, ну что, погнали с тобой в классный вечер, и погнали мы с тобой на новых автомобилях, потому что пришла очень классная новость о том, что продажи авто в нашей стране показали в ушедшем апреле максимум с начала года. То есть, знаешь, как говорят в народе, весна пришла, пора подсесть на колеса, и мы подсели на новые колеса. Так вот, оказывается, реализовано почти 7 тысяч новых легковых автомобилей, и продажи выросли на 17%, достигнув максимума с начала года. Вот такая хорошая новость, при том, начинает доминировать и электрокары в том числе, то есть интерес к ним достаточно большой, но лидером все-таки по продажам пока являются все-таки гибридные автомобили, у них прирост на 46%. А вот, как-то ни странно, двигатели с внутренним сгоранием, у них достаточно умеренный рост, всего 5%. В общем, тренды очевидны, подсаживаемся не просто на колеса, а на электрокары, тем более инфраструктура для электричек в последнее время, мне кажется, даже в Минске очень сильно разрослась, и, в принципе, зарядить машинку это не то чтобы проблема. А китайцы уже и дальше пошли. Они даже устанавливают специальные точки в своих городах, где ты можешь не просто подзарядиться, а буквально за считанные минуты просто поменять батарею у своего электроавтомобиля. Ну, а я пока подзаряжаю твои батарейки внутренние. У нас здесь снова топовая музыка в эфире Радиус FM.
1: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Точное драйво 18:25. Я, конечно, не знаю о твоих планах на этот вечер или вообще, как ты любишь проводить вечер буднего дня. Я предлагаю все-таки где-то бывать, испытывать новые эмоции. Это очень важно, чтобы как раз-таки наполнить себя счастьем. Нужно бывать в тех местах, где, возможно, ты никогда не был. И, возможно, тебе интересно будет посетить историю перформанса. Вот такая лекция случится на этой неделе в одном из кинотеатров Минска. Гугли, пожалуйста, подробности. Лекция Анастасии Васильевич. Даже, кстати, сама организатор говорит, это будет не просто лекция, это будет своеобразная вечеринка-перформанс. И даже книжную выставку сюда вписали организаторы. Предлагаем вам не только погрузиться в этот удивительный мир перформанса, но и ощутить еще и музыкальные ритмы. То есть, представляешь, сколько всего будет в одном месте. Что это такое, в принципе, такой формат мероприятий? Когда и как возник перформанс? И что такое перформативность? А также, какие художники, режиссеры стали основоположниками перформанса? Обо всем об этом узнаешь в одном из минских кинотеатров. Я вообще, честно говоря, обожаю такого рода форматы мероприятия, когда ты вроде идешь в кино, но при этом смотришь совершенно не кино, а смотришь то, что для тебя подготовили настоящие эксперты в той или иной сфере. А Анастасия Васильевич, она действительно дока в своей сфере, магистр театроведения, драматург и руководитель Центра белорусской драматургии. Так что послушать такого человека будет, мне кажется, очень интересно, любопытно. В общем, что, где, куда, гугли подробности и проводи вечер насыщенно и интересно.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Слышите? Это гриль-фест в магазинах «Хит» с 27 апреля по 10 мая. Шашлык из птицы пряный. Всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в «Хит». Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Великое княство Сула запрошает провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
4: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Бананы всего 3,99 за килограмм. Лаваш тонкий всего 1,99 рубль за 300 грамм. С праздником Победы. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Реклама.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Автодрайв».
1: Точное драйвовое. Ну что у нас с тобой на горизонте? На горизонте у нас окончательное завершение рабочей части этого дня. А еще у нас с тобой классный вечер, когда температура за окошком плюс 23 ощущается как будто еще больше, еще жарче. И ты знаешь, лови эти горячие мгновения, потому что завтра уже немножечко похолодает. О чем подробнее тебе расскажу буквально через пару мгновений. А пока о тех треках, которые послушаем на полную мощь. Тебя зарядит Benson Boone. I'm sorry, I'm here for some. А также королева всех чартов Тейлор Свифт. А вот за следующий трек я бы проголосовала всем сердцем без лайка. Это Wild от Adderbright. Особенно клево слушать этот трек в машине на полную мощь. Попробуй, и ты заметишь, как сразу энергия у тебя начнет просто бушевать внутри. Бушевать, кстати, завтра будет и немножечко погода, но об этом подробнее прямо сейчас.
0: Радиус FM о погоде.
1: Дело в том, что к нам поступает неустойчивая воздушная масса с юго-запада Европы. Да, будет переменная облачность, но при этом на большей части территории завтра днем пройдут сильные грозовые дожди. Штормовое усиление ветра ожидаем. Также и возможны ливни, при этом с утра возможен слабый туман. Что касается ночных показателей, то они составят 10-15 градусов местами до плюс 5 по стране. При этом днем следующие показатели. В Бресте 24-26, сильнейшие осадки. В Гродно до 22, тоже шквалистого среднего ветра, дождь, гроза. В Минске у нас тоже завтра будет история из серии «Люблю грозу» в начале мая и до плюс 26. Далее в Витебск тоже осадки до плюс 25. В Могилеве тоже сильнейший дождь с грозой до плюс 28. А вот, кстати, Гомель на завтра – единственный областной центр, где осадков вообще не будет. При этом будет периодически улыбаться солнышко и воздух прогреется до 30 градусов.
0: Реклама.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Пап, купи сладкую вату и колу.
4: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
5: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Реклама.
7: Нет радиоприемника?
8: Не оплатил подписку?
9: Хочется чего-то нового?
10: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
11: Алиса, включи Радиус FM.
12: Включаю.
10: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: О чем грустит Офелия Тейлор Свифт? Я знаю почему. Потому что 17:43 на часах, а никто, понимаешь, не устроил ей 5 o'clock, не налил чаю Такамори, такого ароматного, классного и подзаряжающего. У меня есть целый набор чая Такамори, поэтому обращаюсь ко всем Офелиям нашего эфира. Пожалуйста, заходите в наш телеграм-канал «Радиус FM». Далее смотрите то улыбательное видео, которое мы подготовили. Вначале улыбаетесь, потом пересылаете другу, подруге, чтобы друг тоже улыбнулся, а потом оставляете какой-то смешной коммент. В общем, мы этот видос подписали так: как понять, что в офисе нет кондиционера? Какие у тебя мысли на этот счет?

0: счет, пиши, оставляй свои комментарии. А через парочку топовых треков я подведу итоги автора самого улыбательного сообщения. Обещаю подарить набор чая Такамори.
1: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Новость без конца.
1: Я знаю, чего ты точно вона, то есть хочешь чай-набор, так оморишь для тебя. Между прочим, жару – это то, что нужно, потому что чай подарит не только приятные ощущения, но и как будто чувство прохлады. Не зря на Востоке, в жарком климате чай – это всегда попутчик жарких дней. Ну, а я смотрю на наш телеграм-канал «Радиус ФМ», здесь классный видосик. Такой песель симпатичный выложил свой симпатичный язычок на стол. Как бы ты подписал это видео? Вот есть варианты. Данила пишет, вот почему собак любят больше людей? Да потому что собаки больше машут хвостиком, а не языком. Татьяна написала, просто летом должны загореть все части тела, язычок в том числе. И вот еще одна версия, когда отключили дома горячую воду, а тебе лень мыть за собой посуду. Вот такой язычок спасет ситуацию. Тут даже Татьяна решила, я так понимаю, повторить это видео в собственном исполнении. Татьяна, это очень-очень симпатично и залипательно. Так, давайте-ка еще пару версий прочтем. Когда всем своим видом намекаешь на то, что поговорка «держи собаку на цепи, а язык на привязи» не для твоих любимых хозяев. Вообще, хорошая установка в целом на жизнь, да. Держать язык на привязи не помешает. Так, или вот еще. Песик в ожидании зарплаты хозяйки точно и тонко намекает, что мы в ответе за тех, кого именно накормили. Слушайте, ну, это, по-моему, замечательная история. Татьяна, хороший ход мысли у вас. Мне нравится, в каком направлении вы движетесь. И давайте-ка я еще пару версий прочту. Так, Марина пишет, да, вот я не лаю, не кусаю, просто жду, у кого первого в этом доме совесть проснется. И меня наконец-таки накормят. Но я смотрю, что тема вообще еды не отпускает всех. Ну, хорошо. Давайте-ка я прямо сейчас выберу победителя. И среди всех сообщений мне очень понравилось сообщение от Анны. А, пожалуй, это номинант на премию «Самый длинный язык офиса». Кто-то много болтал весь день, но мало работал. Вот, собственно говоря, о таких людях в том числе мы говорим именно так. Ну, а вам, Анна, я предлагаю говорить только о приятном под кружечкой чая «Такаморе» от «Радиус ФМ».
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ».

0: .by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.by.
3: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
4: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну, с кем ты там встречаешь рассвет, спрашивать не буду. Куда важнее, с кем ты в этот момент встречаешь закат. Надеюсь, это, конечно же, Радиус FM, наша топовая подзаряжающая музыка. Надеюсь, это я, Ольга Венская. А еще, знаешь, сегодня световая часть дня продлилась более 15 часов, и закат в Минск случится еще не скоро. В 20:50 это произойдет. Ну, это же круто. Мы же мечтали с тобой о таком. И вот этот момент нужно замечать и успевать проживать его. Наслаждение, конечно же, в удовольствии. Ну, и скажу, что сейчас в Минске примерно 23 градуса. Ощущается немножечко теплее из-за ветра. Но завтра ситуация с погодой кардинально поменяется. И все подробности мы узнаем из предстоящего выпуска новостей. Вечерний Минск, 18:00. Наталья Ленская принесла новости не только о погоде. Наташ, привет. О чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Далее расскажу, что изменилось в трудоустройстве белорусских подростков и в какой стране школьников будут наказывать за буллинг плетью.
3: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
4: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
5: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
6: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
5: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
0: В радиусе новостей.
2: В День Победы в Минске усилят пропускной режим. При входе на праздничные площадки организуют контрольно-пропускные пункты с досмотром с помощью технических средств. В охраняемую зону не пропустят со средствами персональной мобильности. Не пустят также с крупногабаритными сумками, домашними животными и запрещенными предметами. Алкоголь проносить и распивать запрещено. Для ветеранов, инвалидов и граждан с малолетними детьми оборудуют отдельные пункты пропуска. В Беларусь перевезли частицу вечного огня с могилы неизвестного солдата в Москве. Ее передадут во все регионы страны. Представители областей уже прибыли в Минск, чтобы принять эстафету. Акция «Огонь памяти» проходит в Беларуси уже 5-й год. В этом году в ней участвуют 75 столичных школ. Цель – почтить память героев Великой Отечественной и сохранить историческую правду. В Беларуси расширили возможности трудоустройства для подростков. Из списка запрещенных профессий исключили тракториста-машиниста. Теперь выпускники училищ смогут работать по специальности сразу после получения права.

0: прав 17 лет. Также сняли ограничения для брошюровщиков, переплетчиков и слесарей по ремонту сельхозтехники. Им разрешили работать со второго разряда. Мировые авиаперевозчики вынуждены повышать цены на билеты и сокращать полетные программы. Причина – конфликт на Ближнем Востоке, из-за которого авиатопливо подорожало более чем на 80%. С 1 июня по 30 сентября авиакомпании убрали из расписаний почти 9,5 миллионов пассажирских мест. Аналитики предупреждают, последствия кризиса будут ощущаться в мировой авиации еще долго, даже если ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется. В Сингапуре ввели телесные наказания для школьников-хулиганов. Мальчикам, которые занимаются травлей, в том числе в интернете, грозит до 3 ударов плетью. Эта мера будет применяться как крайний вариант. Порка разрешена только для учеников старше 9 лет. Решение принимает директор, а наказывают уполномоченные учителя. Для девочек сохранятся мягкие наказания, оставление после уроков или отстранение от занятий. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 82 копейки, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 77 копеек, 10 китайских юаней 4,16. Коммерческая информация. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов. Сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность – это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет. Сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк. Инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробнее на сайте belapb.by. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус ФМ о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью по северо-западной половине, днем на большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, днем при грозах местами сильные ливни, ночью утром в отдельных районах сгустится слабый туман. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 20-22 тепла, в Витебске ночью плюс 10-12, днем 23-25 градусов, в Минске ночью 10-12, днем 24-26 выше 0, в Бресте ночью 13-15 тепла, днем 24-26. В Могилеве ночью 13-15, днем 26-28 градусов. И в Гомеле ночью 12-14, днем 28-30 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автотрак».
2: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: 18.13 точное драйвовое. У кого-то состояние hands up, то есть поднять руку и побыстрее уйти с рабочего места. Надеюсь, это уже случилось у тебя. Значит, есть повод как раз-таки освобожденными руками зайти в телеграм-канал Радиус ФМ и отгадать нашу абракадабру по подсказочкам. У нас тут несколько подсказок. Пишешь коммент, ответы ждешь.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Альф и Манучао только что в нашем топовом эфире Радиус ФМ. И здесь же абсолютно топовый слушатель Андрей появляется. Андрей, привет! Алло!
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Андрей, я не буду спрашивать тебя, знаком ли тебе испанский язык, но вот как тебе интуитивно понятно, вот только что звучавший трек? Амеми пьяче, так зажигали ребята. Как ты думаешь, о чем он, если бы тебе нужно было объяснить?
2: Ну, как всегда, о любви, наверное.
1: А мне кажется, про вентилятор, который ушел в отпуск. А ты такой сидишь и паришься в этом офисе. Надеюсь, Андрей, ты уже где-то в прохладном месте. Тебе хорошо, тебе приятно, будет еще лучше, потому что у нас для тебя 7 топовых треков. Ну, даже так, 7 наушников, за одним из которых спрятан один топовый трек Радиус ФМ. Для тебя подобрала сегодня Тейлор Свифт. Догадайся, под каким номером она спрятана. От 1 до 7. Поехали, это у меня уже мозг плавится от жары. Поехали.
2: Ну, давайте цифра 7.
1: Цифра 7? Вот так вот сразу, за ходу. А вот почему ну, да. цифра 7? Ты просто пожалел мой плавящийся мозг?
2: Ну, счастливое число.
1: Для тебя.
2: 7 числа день радио. Вот у вас завтра профессиональный праздник.
1: О, да, кстати. Слушай, ты в курсе, ты в теме. Мы сюрпризы готовим, так что будь с нами на волне топовой музыки Радиус ФМ.
2: О, угадался.
1: Ольга, которая прятала мне вчера этот трек для тебя номером 7, учитывала ли она тот факт, что 7 мая мы отмечаем День радио? Не знаю, но все совпало, все получилось!
2: Ура! Да-да-да-да.
1: Вот я и говорю, трек был про тебя, Андрей, про то, какой ты классный, жизнерадостный, ну и теперь точно я могу сказать, что удачливый. Да, ты пока точно лидер этой недели и претендуешь на смарт-часы от Радиус ФМ, но завтра нас ждет четверг, а значит ждет и очередной участник Абракадабры, с которым, возможно, тебе придется в итоге сразиться в батле в пятницу. Но поиграем, поживем, послушаем и сделаем выводы, хорошо? Но пока отправляю тебя с ощущением того, что ты лучше сегодня.
2: Спасибо.
1: Покорять этот мир дальше. Пока. Ну вот молодец. Прям вот сделал все возможное, чтобы мы снова послушали топовую музыку Радиус ФМ быстро и красиво.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: Абракадабра.
1: Да, в чьих-то глазах я сейчас вижу вопрос просто. Ну а где же голосовое сообщение от Ольги, которая вчера прятала топовый трек для Андрея в данной истории? Сейчас давай-ка выведем на связь Ольгу, и она все расставит по своим местам.
2: Привет, я Ольга, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус FM в наушниках под номером 7.
1: Ну все, теперь все сложилось. А вот Андрей, наш сегодняшний лидер, интересно, завтра под каким номером он спрячет топовый трек Радиус FM? Он уже готовит свое голосовое сообщение. Ну, а ты готовься подписаться на телеграм-канал Радиус FM. Да, для того, чтобы вовремя участвовать в нашей абракадабре, конечно, стать победителем, заполучить классный подарок, абсолютно топовый подарок от Радиус FM. Это смарт-часы. Очень нужная штука, особенно с приходом теплого сезона, чтобы считать все твои шаги, пройденные за день к успеху.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Точное драйвовое 18.36 на градуснике сейчас в Минске. Плюс 23 ощущается, мне кажется, горячее из-за теплого ветра. Наслаждайся этим вечером, потому что он один такой на этой неделе. Завтра случится похолодание, но если что, ты же в теме. Тебя согреет топовая музыка Радио ФМ. В ближайшее время принимай Fast Boy. Шведский диджей Алессо. И Рита Ора, напоминание о том, что уходить с работы нужно вовремя. Don't think twice. Ну, а я тебе напомню про то, что завтра зонтик – это просто аксессуар номер один. Подробности далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: На большей части территории нашей страны завтра в четверг ожидается шквалистое усиление ветра, грозы, ливни. Скорость ветра достигнет 20 метров в секунду. При этом ночная температура 7-15 со знаком плюс. Ну а что касается дневных показателей, то они будут следующие. В Бресте 24-26, осадки, грозы. Далее Гродно 20-22, тоже город накроет стихия. В Минске 24-26 и тоже усиление ветра с грозами и дождем. Далее Витебск, осадки до 25, в Могилеве до плюс 28, при этом небо будут украшать периодически молнии. Ну, что касается Гомель, завтра это единственный областной центр в Беларуси, где будет все хорошо, где будет переменная облачность, периодически будет проглядывать солнышко и воздух прогреется до 30 градусов.
0: Реклама.
2: Ремонт своими руками? Нет.
3: Маяк представляет... Квартирный ответ. С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nescafe». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону плюс 375-44-726-90-08.
4: В «Царском золоте» финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в «Царском» выгодно.
5: Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
6: Штирлиц протянул руку врагу. Рагу еще не готово.
7: Хорошая.
8: Нормально.
0: Слушай, слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Вода тяжелый ярок, а ты, возможно, прямо сейчас направляешься на велосипеде, куда-нибудь на прогулочку по любимому городу. Точное дровое 18.44. Кстати, специалисты объяснили, почему велопрогулки могут вылечить тревогу. И, кстати, говорят, что одна поездка заменяет поход к психологу. Вот такие интересные факты. Ну и, кроме того, велопрогулки помогают бороться со стрессом и тревогой, потому что ответ прост. Организм просто включает нужные механизмы самовосстановления, самолечения. Самостоятельно, вот так вот. Во время езды мозг переключается с повседневной рутины на ритмичную физическую активность, меняется характер мозговых ритмов, внимание уходит в телесные ощущения, и уровень тревоги, как результат, снижается. Но главное происходит далее, на биохимическом уровне. Во время движения в организме повышается выработка эндорфинов, серотонина, дофамина. Это те самые гормоны счастья, которые улучшают настроение, убирают тревожность, а еще стабилизируют эмоциональный фон. Ты так едешь на велике, крутишь педали, всем улыбаешься. Ну и кроме того, вдруг замечаешь, что вот та топовая музыка Радиус ФМ, которая звучит в нашем эфире, просто ты подпеваешь. И ноги как будто еще быстрее начинают крутить педали. В общем, на себе проверено, поэтому звук погромче. Ну и, конечно же, продолжай вместе со мной, Оливенской, проводить этот классный, горячий вечер в движении под топовую музыку Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: 18.51, точное, драйвовое, возможно, из драйвового у тебя только мы, а настроение, ну, такое, знаешь, поднимите мне веки, так вот, специально для тебя нашла такой классный товар, он выглядит как очки, но при этом это микротоковый массажер, который поможет уменьшить отеки лица, например, с утра пораньше. Но в чем его фишка, что в отличие от большинства девайсов с этой же технологией, он подходит для нежной тонкой кожи вокруг глаз. Кроме того, здесь три уровня интенсивности, этого достаточно, чтобы снять утреннюю припухлость, но, кроме того, сделать твои щечки румяными. Благодаря форме очков бьюти-гаджет удобно использовать во время завтрака или чистки зубов. Или вот просто едешь себе сейчас на велик и наслаждаешься погодой в этих очках, а очечки-то работают, между прочим, и твое лицо буквально в смысле и розовеет, и вообще становится еще лучше, еще краше. Да, эта история не самая дешевая, скажу сразу, и на многих маркетплейсах пишут даже, что товар раскупили, настолько он популярен, то есть нужно еще его постараться поискать, но в целом найти можно, и мне кажется, это классный подарок. Есть, как мне кажется, еще такая экономичная версия данной истории. В последнее время вирусятся лифтинг-полоски для коррекции нависших век. Например, тут цена вопроса всего-то 6 рублей за целый набор, и в общем-то, наверное, по эффекту они одинаковы, правда, что полоски действуют намного дольше, чем вот эти самые очки в микротоке. В общем, делай выбор, и, конечно, ухаживай за собой, а я ухаживаю за твоим настроением. Благодаря топовой музыке Радиус ФМ, я уверена, твое настроение перезаряжается после активного рабочего дня.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Швабра с телескопической рукояткой всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Главный ингредиент ужина – это время, проведенное вместе. Ашменский мясокомбинат создал новинки, чтобы освободить эти драгоценные минуты для вас. Гуляш домашний, рулеты святочные, говядина в брусничном соусе. Ашменский мясокомбинат. Готовим с заботой о вас и ваших близких.
0: Реклама.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: И для твоих вечерних весенних покатушек топовый плейлист Радио FM. Здесь 10 топовых треков без перерывов на рекламу, разговоры сразу после выпуска новостей. Драконы, Imagine Dragons. Наш с тобой земляк, которого обожает все постсоветское пространство, Holy Flame. И самый знаменитый саунд-продюсер России KDDK. Напомню, что поддержать любимый трек ты можешь на сайте radiosfm.by. Веди лайк, оставляй, пожалуйста, твое сердце и слушай идеальный плейлист Radio FM. Ну а сейчас самые идеальные новости представит Наталья Ленская, моя коллега, уже на подходе в студию Radio FM. 19:00 в Беларуси. Наташа, какие новости? Привет.
2: Привет. Далее расскажу, что ГАИ научилась измерять скорость электросамокатов и почему белорусов обязали регистрировать даже кошек.
0: В радиусе новостей.
2: В Микошевичах прошла торжественная церемония заключительного сплава монет для памятника «Живая память благодарных поколений». Более 12 миллионов монет от детей, внуков и правнуков победителей со всего мира превратились в единый сплав. Он войдет в памятник на Поклонной горе в Москве. Первые обработанные слитки передадут в музеи. Минский музей истории Великой Отечественной, Музей Победы в Москве, Брестскую крепость, а также президентам Беларуси и России. ГАИ начала замерять скорость средств персональной мобильности в местах, где они чаще всего сталкиваются с пешеходами и велосипедистами. Для этого используют комплекс СКАТ-ПП. Он фиксирует повышение скорости и передает информацию инспекторам на планшеты. Нарушителя останавливают и выписывают штраф. В ГАИ напомнили, в городе разгоняться на электросамокатах быстрее 10 км в час нельзя. Исключение велодорожки. В Беларуси напомнили, кошек, как и собак, нужно регистрировать в течение 3 дней после покупки. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Сделать это можно в местной администрации по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт и ветеринарный паспорт, если он есть. Владельцу выдадут удостоверение и жетон. Процедура бесплатная. За нарушение правил владельцу грозит штраф от 15 до 40 базовых величин. Регистрация помогает вести учет животных и быстрее найти хозяина, если питомец

0: теряется. Власти Маврикия перевели госслужащих на удаленку и гибридный график, чтобы экономить энергоресурсы. Причина – минимизировать последствия кризиса на Ближнем Востоке. Меры вводятся на 3 месяца с 11 мая. Из дома будут работать не все. Гибридный формат не коснется силовиков, врачей, учителей и экстренных служб. Тем, кто трудится удаленно, будут доплачивать около 11 долларов в месяц, если они не получают компенсацию за интернет. В Индонезии хотят запретить детям до 16 лет доступ к интернет-магазинам и электронным торговым платформам. Там выявили случаи, когда несовершеннолетние становились жертвами мошенничества. Министр связи заявила, цель властей – помочь родителям, потому что оставлять детей один на один с интернет-платформами – это как играть в шахматы против гроссмейстера. И последний твой шанс забрать умную колонку на сайте radiusfm.by. Тебе нужно пройти наш музыкальный тест. Слушай фрагменты песен, ставь им оценки и обязательно заверши тест. Твоя колонка уже ждет тебя. Это все новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
5: Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью по северо-западной половине, днем на большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, днем при грозах местами сильные ливни, ночью утром в отдельных районах сгустится слабый туман. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 20-22 тепла. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 23-25 градусов. В Минске ночью 10-12, днем 24-26 выше 0. В Бресте ночью 13-15 тепла, днем 24-26, в Могилеве ночью 13-15, днем 26-28 градусов и в Гомеле ночью 12-14, днем 28-30 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Ленская. Далее в эфире только топовая музыка.
5: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: А у меня для тебя такое есть, об этом невозможно просто молчать, об этом хочется говорить, это хочется обсуждать и даже немножечко осуждать. Это я про погоду на завтра, прямо сейчас в 19:33 готова тебе рассказать. Но перед этим добавлю, что сейчас в Минске комфортное 21 со знаком плюс и ощущается еще теплее из-за хорошего такого южного ветра. И лови эти мгновения теплые, потому что, кажется, на этом хорошая погода заканчивается.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Завтра на большей части территории нашей страны ожидаются грозы, при грозах сильные ливни, шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Этой ночью разбежка температуры по стране 9-15 со знаком плюс. Завтра днем ожидаем в Бресте 24-26 выше нуля. Грозы. Далее Гродно до плюс 22 и тоже будет идти дождь под аккомпанемент гроз. В Минске 24-26 тоже осадки. Могилев 26-28 выше нуля. Тоже дожди. Витебске гроза и молнии до 25 со знаком плюс. И только в Гомеле завтра без осадков. Переменная облачность. Периодически будет улыбаться солнышко и воздух прогреется до 30 градусов.
0: Реклама.
2: С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок добрый превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день добрый.
0: Реклама.
3: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
4: Сегодня ведущая «Доброй разницы Беларусь» Ольга Рыжикова расскажет, в чем кроется главный секрет успеха телеведущих, можно ли войти в одну реку дважды и каким нужно быть, чтобы аудитория вас любила и боготворила. Пробуем разобраться сегодня в 21.05.
0: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: 19.44, точное, драйвовое. Это Радиус FM и далее. Готовься к появлению в нашем эфире коллаба Иман Бека и также Софи Рейс. И еще не пропусти Кагаева Макс, все для того, чтобы этим вечером еще было больше ярких эмоций, еще больше яркой весенней энергии. А я, Ольга Венская, прощаюсь. Отправляю виртуальные обнимашки и, конечно, отправляю тебя в наш телеграм-канал Радиус FM. Подписывайся и участвуй в наших интерактивах.
1: Автодрайв на Радиус FM.
2: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Беларусь и Египет прорабатывают прямой авиарейс Минск-Каир. Это поможет развитию туризма. Белорусы смогут летать чаще и с меньшими затратами. Также обсуждается вопрос о специальных преференциях для нашей страны по туристическим путевкам. Делегация Египта находится в Беларуси с 4 по 8 мая. Завтра пройдет белорусско-египетский бизнес-форум. В Минске стартовал сезон покосов. Он продлится с мая по сентябрь. Как отметили в Минском городском жилищном хозяйстве, он ведется не только в будни, но и в выходные дни. При этом в выходные к работам возле многоэтажек приступают не ранее 9 часов утра и по возможности на территории, удаленной от окон домов. Перед началом работы жильцов должны предупредить объявлениями у подъездов и просить убрать машины, чтобы избежать повреждений техники. Жара в Беларуси была недолгой. Синоптики обещают ливни, грозы и похолодание. Уже завтра по стране пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни и шквалистый ветер. В пятницу начнет поступать прохладный воздух с севера Европы. Будет облачно и дождливо. В День Победы станет еще прохладнее, ветренее, температура продолжит снижаться. Фридрих Мерц занимает пост канцлера Германии уже год. Лишь 13% немцев довольны его работой, а 85% недовольны. Главные претензии – рекордные долги на вооружение при сокращении гражданских отраслей, невыполненные обещания по снижению налогов на энергоносители и нерешенный миграционный вопрос. Компания Илона Маска готовится к 12-му испытательному полету сверхтяжелой ракеты Starship. Предварительная дата – 15 мая. Ракета нового поколения оснащена двигателями Raptor-3. У них выше тяга, они легче, эффективнее и дешевле в производстве. Ракету создают для полетов на Луну и Марс. И последнее. Выиграй умную колонку от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков, пройдя опрос до конца. И ты в списке участников розыгрыша. Все просто. Слушай, оценивай, побеждай. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью по северо-западной половине, днем на большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, днем при грозах местами сильные ливни, ночью утром в отдельных районах сгустится слабый туман. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 20-22 тепла. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 23-25 градусов. В Минске ночью 10-12, днем 20.

0: 24-26 выше 0. В Бресте ночью 13-15 тепла, днем 24-26. В Могилеве ночью 13-15, днем 26-28 градусов. И в Гомеле ночью 12-14, днем 28-30 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Ленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью по северо-западной половине, днем на большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, днем при грозах местами сильные ливни, ночью утром в отдельных районах сгустится слабый туман. В Гродно ночью +10-12, днем 20-22 тепла. В Витебске ночью +10-12, днем 23-25 градусов. В Минске ночью 10-12, днем 24-26 выше 0. В Бресте ночью 13-15 тепла, днем 24-26. В Могилеве ночью 13-15, днем 26-28 градусов. И в Гомеле ночью 12-14, днем 28-30 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Осторожно, дети!
3: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
2: У нас можно все.
4: Ты мечтаешь спеть с Люсей Чеботиной?
5: Сашенька, привет!
2: Громко петь.
5: Опа! У-у!
2: Задорно смеяться.
3: Сумасшедшая.
2: И не слушаться взрослых.
6: Мама, это ты лишь виноват.
7: А я вот, знаете...
5: Да, речь потерял.
2: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
3: На сцену надо выходить с удовольствием.
2: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
0: Реклама. Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым.
8: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали «Airbooks» с треком «Graceland». Серебро нашей рейтинговой таблицы досталось Дэвиду Гейтсу, Тедди Свимсу и «Tones and I» с треком «Gun-Gun-Gun». Ну а золото было у Альберта Брайта с треком «Wild». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.

0: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
2: Сегодня ведущая «Доброй разницы Беларусь» Ольга Рыжикова расскажет, в чем кроется главный секрет успеха телеведущих, можно ли войти в одну реку дважды и каким нужно быть, чтобы аудитория вас любила и боготворила. Пробуем разобраться сегодня в 21.05.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: службы переходят на усиленный режим работы. В День Победы по республике заступает на дежурство более 870 бригад скорой помощи. В Минске задействуют около 40 бригад. Они будут дежурить на центральных площадках и районных мероприятиях. Ранее сообщалось, что милиция и МЧС также усиливают работу. Для порядка привлекут около 3500 спасателей, установят контрольно-пропускные пункты. Белтелеком ко Дню Победы объявила акцию 9 мая с полуночи до полуночи. Ветераны смогут бесплатно звонить по всей стране с домашних телефонов. Акция распространяется на участников и инвалидов войны, бывших узников, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, инвалидов с детства из-за военных травм и членов семей погибших военнослужащих. Звонки предоставят автоматически. Никаких заявлений писать не нужно. Спрос россиян на покупку квартиры в Минске за год вырос до 15%. По данным российских риэлторов, чаще всего граждане России выбирают в белорусской столице готовые квартиры в жилых комплексах комфорт-класса, сделанных не более 10 лет назад. Сейчас на долю покупателей из России приходится 8-10% всех сделок с жилой недвижимостью в Минске. Год назад их было лишь 3%. Мировые авиаперевозчики вынуждены повышать цены на билеты и сокращать полетные программы. Причина – конфликт на Ближнем Востоке, из-за которого авиатопливо подорожало более чем на 80%. С 1 июня по 30 сентября авиакомпании убрали из расписания почти 9,5 миллионов пассажирских мест. Больше всего пострадали США, Европа, Китай, Япония, Австралия. Американский стартап представил необычный гаджет для трекинга здоровья – умные серьги. Это не просто украшение, а полноценный медицинский девайс. Носится устройство на левом ухе. Благодаря близости к мозгу и сердцу серьги считывают сигналы точнее, чем фитнес-браслеты. Гаджет анализирует кровоток, отслеживает сон, температуру и уровень восстановления и формирует ежедневный отчет, оценивает энергию, концентрацию и усталость. И последнее. Радиус ФМ приглашает тебя на автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус ФМ на лучших АЗС по всем областям Беларуси. Увидел? Не проходи мимо. Сделай фото и получи шанс выиграть классные фирменные подарки. Подробности акции ищи на сайте radiusfm.by. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде. Далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью по северо-западной половине, днем на большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, днем при грозах местами сильные ливни, ночью утром в отдельных районах сгустится слабый туман. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 20-22 тепла, в Витебске ночью плюс 10-12, днем 23-25 градусов, в Минске ночью 10-12, днем 24-26 выше 0, в Бресте ночью 13-15 тепла, днем 24-26, в Могилеве ночью 13-15, днем 26-28 градусов и в Гомеле ночью 12-14, днем 28-30 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Ленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: волну топовой музыки. Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
4: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
5: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-6443 и 8029-329-7948.
6: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
7: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Тысяча фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
5: На днях постирал цветные вещи с белыми и получил очень интересный результат. Меня побила девушка. Хорошо.
4: Слушай, слушай, пробудителей. Завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: продукты. Софт. Разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вспомни, когда последний раз ты выходил на улицу без наушников? Давненько, правда? Это уже настолько привычно, что мы не можем себе представить поездку на метро или простую прогулку без музыкального сопровождения. Но это далеко не единственный вариант, как можно использовать наушники. Сейчас об этом и поговорим.
0: Технодзен.
2: Эволюция маленьких динамиков в твоих ушах привела к настоящему чуду физики. Твои наушники больше не просто играют музыку, они анализируют внешний шум и создают антиволну, которая его гасит. Одним движением пальца ты можешь возвести вокруг себя невидимую стену и полностью изолироваться от постороннего шума. Постоянный городской гул держит твой мозг в состоянии микростресса. Когда ты его выключаешь, твоя нервная система наконец-то выдыхает. Но вот в чем подвох. Часто мы заменяем внешний шум внутренним. Мы включаем музыку или подкасты просто для того, чтобы не оставаться в вакууме. А если попробовать заменить один шум не просто музыкой или монотонным бубнежом, в следующий раз попробуй использовать свои наушники только ради шумоподавления, чтобы оказаться в людном месте, но в полной тишине. Обещаю, ты удивишься, насколько это непривычно и даже неловко в первое время.
0: Оценка Технодзена.
2: Для чего же это делать? Да просто, чтобы слышать свои же мысли. Сегодня я советую тебе использовать технологии не для того, чтобы убежать в другой шум, а для того, чтобы вернуться в собственную тишину.
0: Технодзен на Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью по северо-западной половине, днем на большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, днем при грозах местами сильные ливни, ночью утром в отдельных районах сгустится слабый туман. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 20-22 тепла. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 23-25 градусов. В Минске ночью 10-12, днем 24-26 выше 0. В Бресте ночью 13-15 тепла, днем 24-26. В Могилеве ночью 13-15, днем 26-28 градусов. И в Гомеле ночью 12-14, днем 28-30 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Ленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: начинается новый сезон.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радиус FM. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем. Ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
5: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
5: Чем занимаешься? Торгую углем, газом, лесом, металлом. Круто, ты, наверное, олигарх? Нет, продавцом работаю. При дорожном магазинчике все для шашлыка.
4: Слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Днем в Гродно плюс 20-22, в Витебске 23-25 тепла, в Минске и Бресте 24-26 градусов, в Могилеве 26-28, в Гомеле плюс 28-30. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM. А также

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Днем в Гродно плюс 20-22, в Витебске 23-25 тепла, в Минске и Бресте 24-26 градусов, в Могилеве 26-28, в Гомеле плюс 28-30.

понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

Дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Днем в Гродно плюс 20-22, в Витебске 23-25 тепла, в Минске и Бресте 24-26 градусов, в Могилеве 26-28, в Гомеле плюс 28-30. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 30 апреля в кинотеатрах страны национальная премьера фильма «Одно на двоих» о летчиках-героях Беларуси, которые ценой своих жизней увели неуправляемый самолет от жилых домов. Фильм о подвиге, который навсегда вписан в историю страны. И история, от которой замирает сердце.
1: Мне

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
2: Унеси меня туда, где дождь

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Днем в Гродно плюс 20-22, в Витебске 23-25 тепла, в Минске и Бресте 24-26 градусов, в Могилеве 26-28, в Гомеле плюс 28-30. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.